0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: good music. Best in the air.
1: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music. Говорит Москва.
3: Мото Москва представляет.
4: Новости автомото мира.
5: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Главная новость для Мото Москвы – это состоявшийся на прошлой неделе Мото-четверг. Великолепное шоу, которое прошло на Формуле X, состоялось в рамках Мото-четверга. И я задумался, неужели за 6 лет можно так преобразить мероприятие? Ведь изначально мы собирались в начале ковида для того, чтобы погонять на мотоциклах по бездорожью, на гражданских мотоциклах, посмотреть кино и иногда пожарить шашлыки. А сейчас это стало традиционным мероприятием с оттачиванием навыков на практической джимхане и, конечно, обязательно мотокино. Но в рамках этого мероприятия проходит целая замечательная шоу-программа. Еженедельно у нас выступают какие-то артисты, ведущие, проходят конкурсы и формируется уже целая комьюнити. Обычно на такое мероприятие приезжает несколько сотен человек. Напоминаю, что проходит оно в четверг и начинается все в 5 вечера. Ну, глобально все подтягиваются где-то часам к 6, к 7 и в 9 разъезжаются. То есть это повод провести такой вот четверговый, теплый, мотоциклетный денечек. Наш бессменный ведущий Илья Алтынов, наши уважаемые партнеры и, конечно, Формула X, без которой этого ничего не состоится, все работают на один результат. И вот в минувший четверг состоялось мероприятие, которое задает практически новые стандарты проведения моточетвергов. Дело в том, что выступал на моточетверге Алексей Колесников и команда FMX-13. Да-да, это те самые летающие мотоциклисты. Прямо посреди площадки, где у нас обычно проходит мото-джимхана, был установлен огромный такой, я не очень знаю, как правильно это называется, но надувной приемник, куда приземляются мотоциклисты. И две рампы. Ну, они выглядели как рампы или как трамплины. Мотоциклисты, которые выступали, они заезжают на эти трамплины, выполняют трюки в воздухе, подлетая, ну, на мой взгляд, метров на 10, на 15 над землей. И самое главное — багги. Багги, которая выступала тоже в рамках мероприятия и выполнила несколько совершенно крышесносных трюков, таких как сальто на багги. Еще раз, багги — это четырехколесный автомобиль, похожий на большой квадроцикл с крышей. И вот на нем все и происходило. Столько зрителей, а ведущие и охрана насчитали около 2000, мы видели только на мероприятиях уровня открытия сезона. Ну а вечером, после всех мероприятий, после движухи, конкурсов, выступлений, мы отправились открывать звезду Алексею Колесникову и команде FMX-13. Звезду на аллее славы мотоспорта в Формуле на втором этаже. Я думаю, что многие из вас про это место слышали, потому что оно стало практически сакральным для всего мотосообщества. Там устанавливаются в пол, прям как в Голливуде, в рамках красивой торжественной церемонии, которую ведем традиционно я и Илья Алтынов, закладывается звезда. Церемония уже состоит из достаточно большого количества обязательных событий. В первую очередь это поздравления от обладателей других звезд. Всегда приезжают люди, которые тоже готовы порадоваться, поздравить новых обладателей своего личного участка в Формуле X на Аллее звезд. Произносятся торжественные слова, выступают родители, жены, даже зачастую дети, зрители. Это занимает больше часа, и все сопровождается торжественной музыкой, фанфарами, салютами, фейерверками. И все, что я могу сказать в этот раз, это было так же трогательно и так же приятно, так же и грустно, и весело одновременно. С одной стороны, человек, я и говорю, конечно, про нашу звезду, про Алексея Колесникова, посвятил больше 20 лет построению не только своей карьеры, но и всей команды FMX-13, созданию уникальных трюков и завоеванию настоящего своего места в области российского и международного FMX-мотоспорта. А с другой стороны, это некое подведение итогов, и мне вот, например, приятно, что я являюсь частью этого мероприятия на протяжении всей истории. Благодаря общим усилиям «Формулы X», всей команды «Мото Москвы» и, конечно же, всего экспертного сообщества нашего мотоциклетного родилась вот эта аллея славы мотоспорта, подобной которому в России не существует, где собраны самые великие, самые известные мотоциклисты нашей страны, которые внесли самый большой вклад в развитие нашего спорта, в высоко поднятое знамя наших спортивных достижений. Ну и переходим ко второй новости. Я напоминаю, что состоялся суд по делу о гибели Добромиловой. Это фотограф, мотоциклетный фотограф, многочисленный организатор мотосафари и создатель аватарок для большого количества мотоциклистов Москвы. Так вот, напоминаю обстоятельства. На улице Большая Дорогомиловская, это та самая улица, на которой есть вид в сторону Сити. Это старинная застройка по сторонам. И Москва-Сити на горизонте. И вот именно в том месте было организовано сафари, во время которого фотограф вышла на проезжую часть. И я так понимаю, что дело было в создании уникального кадра, где она стоит на проезжей части, а с двух сторон от нее проезжают мотоциклисты на заднем колесе. К сожалению, данный кадр завершился трагически. Один из мотоциклистов не справился с управлением, приземлил мотоцикл так, что начался так называемый расколбас или воблинг. И из-за того, что была очень высокая скорость, он задел фотографа Ксению Добромилову, и она скончалась от полученных травм, к сожалению. И вот на прошлой неделе был суд. Напоминаю, что предполагаемому виновнику, это речь идет про мотоциклиста, ему избрали меру пресечения, домашний арест. Вину он полностью признал. И в настоящий момент суд, единственное, что суд был перенесен. Я слушал мнение адвокатов, говорят о максимальном сроке в 4 года за такое вот преступление, но трактуется оно как причинение смерти по неосторожности из-за нарушения правил дорожного движения. В среде московского мотосообщества мнения, не скажешь, что разделились. На самом деле все говорят, что это, конечно же, трагическая ошибка, и таких ситуаций быть не должно. Все должны беречь себя именно из-за того, что такие откровенные пренебрежения правилами вождения. Я не говорю, что правила дорожного движения, а именно правилами вождения, правилами здравого смысла, они порой приводят к таким трагическим результатам. Но если оценивать поведение отстраненно, не как наших знакомых, друзей, мотобратьев, не как известного фотографа, который ради создания уникальных кадров не только на проезжую часть выходила, но и создавала шедевры, попадая в совершенно закрытые, запрещенные локации. Если не брать в расчет то, что все мотоциклисты вообще немножечко отмороженные, а все мотофотографы совершенно точно не имеют границ в создании своих творческих материалов, данная ситуация все-таки может быть истрактована как два человека, которые оба сильно нарушили то самое главное правило — летать быстрее ангела-хранителя. Организованное мероприятие, в котором все знали, куда едут, и все понимали его правила. Мотоциклист, который не справился с управлением, подняв мотоцикл на заднее колесо. И фотограф, которая вышла в центр Москвы на оживленную улицу Большая Дорогомиловская, которую сейчас зачастую называют Большая Добромиловская. Жалко, грустно и печально. Я надеюсь, что такого больше не повторится.
1: Говорит Москва.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1900 году родился Урхо Калева Кекконен, президент Финляндии с 1956 по 1981 год. То есть Урхо Калева президентствовал 25 лет. К моменту своего избрания он уже и так был главе Аграрного союза, одной из трех крупнейших партий того времени, и премьер-министром страны при президенте Паасе Киви. Кекконен сменил линию осторожного нейтралитета, который придерживался предшественник, на линию нейтралитета активного. Кекконен умело маневрировал, доказывая, что даже находясь в весьма сложном положении между молотом и наковальней, СССР и НАТО, маленькая страна может играть активную роль в мировой политике. Финляндия активно начала участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, выступала активным организатором совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создало новый и динамичный образ Финляндии. Так получилось, что благодаря Урхо Калева Кекконена оказалось доказанным, посредник в политике может оказаться самой влиятельной и важной фигурой. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

Congratulations.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Rock music for bikers.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно, а может быть еще и в другие дни, то есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу, я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее, мы завозили с точки зрения самой организации Балтик Ралли, мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, а мотоцикл надо было
1: такой увозить. Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни, мы очень плотно каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Рок без компромиссов. Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Ну да, я тоже на самом деле просто не могу представить, что что-то может такого произойти. Они же, ну, ставятся в определенном порядке, все накрывается чехлами, у них есть определенные свои сегменты. Катать их там никто не будет без вашего ведома. То есть, ну, если вы условно хотите, чтобы мы вам подготовили ТО, то там у нас выделен отдельный сектор мотоциклов, которые будут готовиться. И если вы просто хотите зимнее хранение, это, то есть, заранее все оговаривается с клиентами. Понятное дело, у нас были случаи в прошлом году, когда люди просто ставили, а потом такие, мы хотим у вас ТОшку заодно сделать. Но это, как правило, уже начинается тогда, когда начинают забирать мотоциклы. И человек не хочет там особо сильно кататься, где-то искать мастерскую, да, и то есть сам факт того, что там получается пространство, чтобы его катать, да, оно само по себе исключает возможность того, чтобы вы что-то друг на друга уроните.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Моторадио. The cure for the blues.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 377 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. С пострадавшими 4 человека, 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Пост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда свежесозданный шедевр инженерной мысли пришла пора показать общественности. Первый выезд новинки состоялся 14 апреля 1955 года. Машину вывел из ворот завода Moto Guzzi австралийский гонщик Кен Кавана при большом стечении народа, в том числе и руководство компании. Какой божественный голос! Мы должны отправить его в Ла Скала, сказал растроганный Энрико Пароди, хозяин фирмы. На следующий день заводская команда прибыла на автодром Монса, но мотоцикл так и не вышел на трассу из-за проблем с зажиганием. Дебют на гоночной трассе V8 состоялся лишь 18 апреля на автодроме Модена. Хотя к старту готовился Кавана, руководитель команды Фергюс Андерсон потребовал, чтобы именно ему принадлежала честь первого заезда. Увы, в первом же круге 46-летний ветеран не справился с управлением и упал настолько неудачно, что разрушил сигловой агрегат. Маятник выворотил кусок картера. Следующий выезд на трассу состоялся лишь 20 мая. А 3 июля Moto Guzzi V8 предстал, наконец, перед широкой публикой. Во время тренировочных заездов перед Гран-при Бельгии на трассе СПА. Увы, в самой гонке аппарат не стартовал из-за разрушившегося подшипника верхней головки шатуна. Безуспешной оказалась и следующая попытка 31 июля на автодроме Синитале. Жарким итальянским летом мотор просто перегрелся. Также не состоялся и старт на Гран-при Италии 1 сентября. Свечи постоянно забрасывало маслом, а вибрации второго порядка были настолько сильны, что грозили разрушить мотор. Чтобы справиться со всеми этими вибрациями, Карканы к сезону 56-го разработал пространственный коленвал с развернутыми на 90 градусов коленями. Поскольку двигатель показал такую гибкую характеристику, инженер решил отказаться от сложной и тяжелой шестиступенчатой коробки передач и поставил четырехступенчатую. 25 апреля 56-го наконец-то состоялся полноценный гоночный дебют Moto Guzzi V8 на трассе Имола. Под проливным дождем Кен Кавана на третьем круге вышел в лидеры и 10 кругов возглавлял пелотон, пока не заехал в боксы, чтобы сменить очки. Вновь выехав на трассу, он показал лучшее время круга, но потом был вынужден сойти из-за неисправности указателя температуры. Кавана решил, что разрушилась водяная помпа, хотя она была в порядке. Неудачи преследовали его. 13 мая на Гран-при Германии он сошел из-за отказа конденсатора. 30 июня в Голландии на третьем круге столкнулся с Массетти, выступавшим на MV Agusta. Через неделю, наконец, был готов второй Moto Guzzi V8. Его заполучил англичанин Билл Ломас. И на скоростной трассе СПА в Бельгии Ломас шел на третьем месте, пока не сошел из-за неисправности зажигания. А вот Кавана был напуган неустойчивостью машины в скоростных виражах и сошел, сославшись на поломку амортизатора, которой, кстати, не было. Такая трусость разочаровала Каркана, и в итоге австралиец был уволен. Тем не менее, передняя подвеска была доработана, чтобы улучшить поведение мотоцикла в скоростных поворотах. 22 июля на Гран-при Германии Ломас наконец-то показал, на что способен этот аппарат. В ожесточенной 25-минутной битве с трехкратным чемпионом мира Джеффом Дюком на четырехцилиндровой Гилера. Гонщики несколько раз обгоняли друг друга, и Ломас установил новый рекорд трассы – 153,5 км в час. В итоге оба сошли. Moto Guzzi из-за разрушения корпуса водяной помпы, но Дюк после признался, что после этой гонки команда Гилера стала воспринимать Moto Guzzi как серьезного противника, который, кстати, имеет все шансы на победу после устранения детских болезней. А команда Moto Guzzi бросила все силы на подготовку к домашнему Гран-при Италии. Увы, Ломас стартовать не смог. В предшествовавшей гонке 350 кубиков он упал и сломал запястье, а его новый товарищ по команде, австралиец Кейт Кэмпбелл, потерял на старте целых полминуты, не успел освоить тонкости запуска этого аппарата. Потом он, правда, пробился через большую часть пелотона и вышел на 9-е место, но сошел-таки из-за поломки распределительного механизма. Чтобы решить, наконец, проблемы с надежностью, в немалой степени вызванные высокими уровнями вибрации из-за нежесткой конструкции коленвала каркана, к сезону 1957 года решился на коренное обновление мотора. Главным новшеством стал составной коленвал по патенту немецкого инженера Альберта Хирта. Вместе с тыкой шеек и маховика были выполнены радиальные шлицы, и вся конструкция стягивалась шпильками с дифференциальной резьбой. На каждой шагнулной шейке на роликовых подшипниках сидели два цельных стальных шатуна. Каждый из 8 карбюраторов получил крохотную индивидуальную поплавковую камеру. Кроме того, каркан поднял степень сжатия с 10 до 11,4 и увеличил подъем клапана с 6 до 6,5 мм. Модифицированный двигатель выдавал уже 79 лошадей при 12 тысячах оборотов в минуту. Прирост на 17 лошадей по сравнению с мотором образца 55 года. Признав, что и 6, и 4 ступени были крайностями, конструкторы поставили 5-ступенчатую коробку передач. Была разработана также 350-кубовая версия «восьмерки», но до ее боевого использования дело не дошло. Чтобы убедиться, что проблемы с надежностью изжиты, в межсезонье Билл Ломас накатал на модифицированном аппарате более 1600 километров. В конце февраля 1957-го команда Moto Guzzi выехала на прямой участок древнеримской Аппиевой дороги, где V8 поставила несколько мировых рекордов скорости в классах 500, 750 и 1000 кубиков. А 19 марта «восьмерка» отпраздновала, наконец, свою первую победу. На стартовом этапе чемпионата Италии в Сиракузах Колнага, отразив натиск Либератти и Милани из команды Гилера, выиграл гонку, показав рекордную среднюю скорость в 154,19 км в час. Через 5 недель в гонке Коппа Дорро на трассе Имола Дикий Дейл принес Moto Guzzi V8 еще одну победу. Причем он сильно задержался на старте и пришел первым к финишу, продравшись через весь пелотон четырехцилиндрового Гилера и Агуста. На первом этапе чемпионата мира 57-го, 19 мая в Хокенхайме, Кэмпбелл сошел из-за поломки шатуна, но Дейл уверенно шел на втором месте вслед за лидировавшим Либератти на Гилера и лишь у самого финиша провалился на четвертое место из-за сбоев зажигания. 7 июня – турист Трофи, и вновь Дейл 4-й, и вновь из-за проблем с зажиганием, из-за чего ему даже пришлось заезжать в бокс и в итоге финишировать на 6,5 цилиндрах. В Ассене 29 июня Дейл ломает руку, упав в гонке класса 350 кубиков, что вывело его из игры до конца сезона. Кэмпбелл опять с трудом запустил двигатель на старте, но пробился на второе место и сошел из-за поломки сцепления. В боксах в Ассене стояли целых 4 Moto Guzzi V8, но на трех было некому ездить. Через неделю на Гран-при Бельгии в СПА Кэмпбелл лидировал. Он установил рекорд в 190,13 км в час, а напрямую его Moto Guzzi разогнался до впечатляющей скорости 286 км в час. Увы, в итоге он сошел из-за пустячной поломки. Отвалилась клемма аккумулятора. Никто тогда не знал, что это была последняя гонка для V8. На закрученных трассах Швеции и Ольстриме команда предпочла выставить одноцилиндровые аппараты, а во время тренировки перед Гран-при Италии Кэмпбелл, к тому времени уже обеспечивавший себе чемпионство в классе 350 кубиков, упал и сломал бедро. Оставшись без гонщика, руководство Moto Guzzi провело секретные переговоры с Джоном Сертисом, лидером команды MV Agusta, о межсезонных тестах V8 с тем, чтобы перетянуть его в свой лагерь в следующем сезоне. Увы, тесты так и не состоялись. 15 сентября 1957-го весь спортивный мир был потрясен известием. 3 итальянские компании, выигравшие чемпионат, Мондиаль 125 и 250 кубиков, Moto Guzzi 350 и Гилера 500 кубиков уходят из гонок. Самый экзотичный гоночный мотоцикл больше не вышел на старт, и как раз в то время, когда он, наконец, обрел боеспособность. Жаль. В заключение приведу мнение Билла Ломаса, гонщика, который впервые показал возможности аппарата. Это была фантастическая машина, значительно опережавшая свое время. По скорости она просто не имела себе равных. Говорят, у нее была плохая управляемость. Так ее просто надо было тщательнее настроить под конкретного гонщика, как в нынешние времена. Но двигатель явно не из этого мира. У него вообще нет мощностной кривой, только лавина крутящего момента вплоть до 16 тысяч оборотов. Если бы Moto Guzzi не ушла из гонок после 57-го, история мотоспорта стала бы совсем другой. Каркана был гений, и V8 — это его лучшее детище. Его сотворила дюжина итальянцев на маленькой старомодной фабрике. Представляете, чего бы они добились, если бы у них были сравнимые с японскими концернами бюджеты? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклубхост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1900 году родился Урхо Калева Кекконен, президент Финляндии с 1956 по 1981 год. То есть Урхо Калева президентствовал 25 лет. К моменту своего избрания он уже и так был главе Аграрного союза, одной из трех крупнейших партий того времени, и премьер-министром страны при президенте Пааси Киви. Кекконен сменил линию осторожного нейтралитета, которой придерживался предшественник, на линию нейтралитета активного. Кекконен умело маневрировал, доказывая, что даже находясь в весьма сложном положении между молотом и наковальней, СССР и НАТО, маленькая страна может играть активную роль в мировой политике. Финляндия активно начала участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, выступала активным организатором совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создало новый и динамичный образ Финляндии. Так получилось, что благодаря Урхо Калева Кекконена оказалось доказанным, посредник в политике может оказаться самой влиятельной и важной фигурой. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal'а в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg. I

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот приведу пример еще из старой мастерской. Был отличный пример. Значит, приехал человек, говорит, у меня что-то стучит спереди. Я не могу ездить, был там в ряде мастерских. Что-то стучит спереди, никто не может найти. Это оказались разбитые подшипники матника, которые вообще сзади. Вот так вот. Но чтобы найти этот квест, мы что только не пробовали сделать. То есть мы что-то там снимали, разбирали, ездили, руками держали. То есть, ну, не найти самим звук. И получилось смодулировать его ровно один раз по случайности. И потом я понял, как это модулируется, мы делали постоянно. То есть при спуске, нажатии на задний тормоз, у тебя, получается, маятник начинал догонять, так. И этот звук появлялся. Ну, блин, это надо догадаться, то есть это случайность. То есть решение таких нестандартных квестов, твой мозг достаточно неплохо размышлять начинает в этот момент.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка «Скототуризм».
5: Это Илья Шанин.
6: Это Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это...
12: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если...
11: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
12: А дальше? Дальше...
10: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
13: Группа «Битлз» на Моторадио.
14: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
10: «Apple Jam».
15: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
16: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1900 году родился Урхо Калева Кекконен, президент Финляндии с 1956 по 1981 год. То есть Урхо Калева президентствовал 25 лет. К моменту своего избрания он уже и так был главе Аграрного союза, одной из трех крупнейших партий того времени, и премьер-министром страны при президенте Паасе Киви. Кекконен сменил линию осторожного нейтралитета, которой придерживался предшественник, на линию нейтралитета активного. Кекконен умело маневрировал, доказывая, что даже находясь в весьма сложном положении между молотом и наковальней, СССР и НАТО, маленькая страна может играть активную роль в мировой политике. Финляндия активно начала участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, выступала активным организатором совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создало новый и динамичный образ Финляндии. Так получилось, что благодаря Урхо Калева Кекконена оказалось доказанным, посредник в политике может оказаться самой влиятельной и важной фигурой. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to Best

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну вот если развитие пойдет вашей компании, и вы в какой-то момент будете эксклюзивным эвакуатором автомобилей Государственной Думы в Москве, например, и у вас будет возможность выехать уже совсем с другими кредитными картами, с другими возможностями, ну, там будут работать на вас ваши там нанятые рабы, а вы будете уже там, так сказать, отдыхать, то уже хотелось бы, наверное, побывать на Балтик-ралли в качестве гостя, чтобы можно было выпить пиво.
2: Да, на самом деле такая цель, она тоже в голове есть. В какой-то момент, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы компания у нас росла, и все получалось, и там нанимать помощников, да, и замещать, делегировать какие-то вопросы. Конечно, хочется, чтобы настал тот момент, когда на таких фестивалях мы сможем участвовать в качестве гостей, да, чтобы просто прийти и погулять, и не думать о том, что нужно какие-то процессы.
1: Когда просто на росте акций компании просто идут доходы, и ты уже, ну, не думаешь о плохом.
2: Я всегда радовался и благодарил вас за веру в нашу компанию.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 377 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека, 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио, естественно. В эфирной студии традиционно к этому времени я присутствую, Александр Цыпин, и напротив меня постоянный автор и ведущий программы «Байки про байки», замечательный Алексей Марченко. Алексеич, привет.
1: Добрый день.
0: Ну, естественно, нельзя никак обойти этот факт знаменитый, но вся мировая пресса написала о том, что у Алексеича в России произошел день рождения вчера, и мы официально поздравляем тебя от лица радиостанции, желаем всяческих успехов, здорового образа жизни, здоровья, ну, здоровый образ жизни этот сам по выбору. Главное, будь большой, красивый, богатый, сытый и говорливый, каким ты являешься. Поздравляем.
1: Спасибо.
0: Ну, все, на этом...
1: Заговорливость.
0: Официальную часть заканчиваем на этом. Итак, сегодня поговорим немножко о всяком разном в честь дня рождения, но я бы начал, с твоего позволения, с того, что мы опубликовали в нашем паблике ВКонтакте огромный фотоальбом, случайно попался на глаза, «Мотопарад» 2006 года, 20 лет тому назад. Ну, он, правда, был весенний, майский, но вот как-то случайно напоролись и думаем, надо это дело припомнить. И там ты такой молодой и красивый. Расскажи о себе, Алексеич.
1: Да, ты представляешь, как-то я у своей бабушки спрашивал, говорю, слушай, а что ты день рождения никогда не празднуешь? Ну, она говорит, как-то после, говорит, 60-ти это неприлично. Говорит, во-вторых, грустно, потому что ты каждый год празднуешь. Раньше как-то праздновал день рождения и радовался. О, у меня день рождения, друзья. А сейчас, говорит, так это не хочется. Ну, я так еще в детстве это услышал, запомнил. И когда уже мне также стало столько же лет, я начал понимать, о чем она говорила. И, в общем, поэтому никогда никого не приглашаю. Но на день рождения хожу. И байкерские. Вот. Самое интересное в этой истории про дни рождения. Я почти не помню уже дни рождения не байкерских. То есть они, видно, очень так давно были. Вот. И помню только байкерские. И поэтому... Но я так вот усиленно праздновал один раз только, наверное, когда мне было 50 лет, там много приехало мотоциклистов, и я почти никого не приглашал, но приехало очень много народу, все такие известные были байкеры. Но в основном я, начиная еще там 20 лет назад, всегда 1 числа, то есть как бы сезон уже типа заканчивается, все, мотоциклы не приезжают на ремонт в мастерскую, и можно уже было оставить все на своих механиков, тогда я только один был руководителем. И оставлял на них это. И обычно выезжал прямо в ливень, в дождь, 1 числа в Европу. В Европу и туда, и куда-нибудь дальше. Вот. И был один только нюансик. 2 числа, когда ты уже где-нибудь очень далеко в Европе, тебе начинают звонить. А хорошо, у меня Bluetooth был, и вот приходилось целый день разговаривать по телефону.
0: По роумингу.
1: Да, да, и по роумингу. И, короче, вот это вот был, конечно, этот самый тяжелый. Я пытался там почаще заправляться, чтобы можно было нормально поговорить. Ну вот, ну, в общем, я себе такие подарки делал сам себе. Подарок путешествия.
0: Слушай, а то, что как-то накладывается на начало учебного года, вот это никак у тебя там в жизни пересечений не было?
1: Слушай, когда я уже начал путешествовать, у меня сын уже закончил все, что только можно было. Все линейки все закончились у него, и мне уже было как бы на эти линейки все равно. А так как ты сразу выскочил на трассу, то этих школьников и не мешаешь им, и они тебе, и в общем, и на трассе все хорошо. Это по городу надо аккуратно 1 сентября, потому что эти первоклашки и всякие детишки бегают по пешеходным. На 1 числа всегда ездить очень тихо, спокойно и аккуратно, потому что они только поприезжали из деревень, и они этот, еще не врубаются, что происходит в этом городе.
0: Слушай, а что-нибудь интересное дарили тебе? Были какие-то запомнившиеся подарки? Может быть, ты чем-то пользуешься до сих пор, например?
1: Слушай, да, да. Но в основном почему-то ножи. Шашки, кинжалы какие-то, да.
0: Холодное оружие.
1: В основном, да, да, да. Я помню дни рождения таких известных в нашем городе людей, известных в моей личной жизни людей. И в гаражах праздновали дни рождения. Причем, как показала практика, они были самые душевные. У меня есть приятель. Вот мы с ним всегда празднуем его день рождения в гараже. Ну, гараж приличный. Знаешь, машины, мотоциклы стоят, кафель, теплый пол, телевизор, туалет. В общем, и можно курить, ругаться матом, и никто... И выпивать все, что хочешь.
0: Чувствовать себя свободно.
1: Да, да, да, да. Поэтому так. Гараж — это такое святое дело для байкера, когда ты рядом с мотоциклов. И оно же опасное. Потому что есть люди, с которыми желательно не выпивать, которые после того, как накидываются до хорошего такого состояния, пытаются поехать на мотоцикле. И вот это самое печальное и грустное во всей этой истории. Вот, поэтому лучше с проверенными. И лучше, чтобы байкеры все-таки собирались в кучке в другом месте, не там, где их мотоциклы.
0: Слушай, а вот ты говоришь байкерские дни рождения, а это как-то вот есть какая-то, может быть, традиция? Что-то должны, какие-то обязательные элементы?
1: Да, ну, по сути, все мы родились в России, в Советском Союзе, и традиции у нас у все одни, и все учились в одних же этих же школах. И все то же самое, но все равно отличие от обыкновенной пьянки гражданских лиц немного отличается. Вот. Обычно отличается чем? Разговорами. То есть в основном все разговоры сводятся к путешествиям, к ремонтам мотоциклов, с обсуждением каких-то там стран, в которых побывал и так далее. Вот этим отличается. Ну, естественно, прикид. Жилетки, все там, цепи, звезды. Редко кто-нибудь наряжается в костюм «Тройка». Все в чем ездят, в том и... приезжают на фестиваль.
0: Это несмотря на статус мотоциклиста, то есть это может быть даже очень какой-то большой руководитель, да. Но все равно вот он должен быть так, ну, по-простому одет, ну, так но, можно сказать.
1: Да, но вот из известных людей в нашем городе я был на дне рождения у графа. Uh-huh. Вот. Было очень все прилично, светло, всякие розеточки, какие-то там конкурсы, рассказы, истории с микрофон, как граф там путешествовал с кем-то там и куда-то ездил. Было позитивно. Мне понравился день рождения Семена Трофимова, у которого мотомузей и вот эта подростковая школа для начинающих мотоциклистов. Значит, у него был юбилей. Он пригласил тоже известных всех байкеров и крутил нам там это даже колесо. То есть он показывал свою спортивную такую подготовленность. И весь день рождения был похож на экскурсию по его музею, рассказы про мотоциклы и фуршет. Знаешь, вот как вот ты никогда не ездил на юг, там, куда бы ты ни пришел, все заканчивается дегустацией вин. Вот. И там то же самое. Как-то я приехал в этот в Архипа Осиповку. Там есть такой маленький музей. Вот. И
0: это в России?
1: Да. И там, значит, ну, меня, знаешь, удивило. Значит, стоит пушка, у нее вот такой диаметр ствола, а рядом ядра стоят. Ага, они вот такого диаметра ствола. И я, значит, интересно все. И я все это говорю, как же так? Это, ну, это ж не совместимо. На что мне экскурсовод начал намекать, что вы до дегустации не дотянете. Я сразу замалчивал, короче, перестал говорить. И каждый раз, когда я подходил, и везде идет нестыковка, я все равно задавал вопросы. Короче, дождался дегустации. Вот, так что... ну, значит... Мне нравилось ходить сейчас просто уже печень не выдерживает, к хулиганам. У них каждую субботу день рождения, потому что клуб большой. Ну, не каждую, но очень часто.
0: И все время кто-то рождается.
1: И да. кто-то, да, всегда там у кого-то день рождения. И иногда там даже по два человека бывает, и по три. Ну, чем хорош день рождения в клубе? У тебя всегда много друзей. И все преданные товарищи твои, мотоциклисты, и всегда тебя поддержат. И поэтому, ну и плюс, тебе не надо снимать помещение, принес еду, выпивку, и, в общем, всегда есть какая-то сцена, музыка, кто-то на гитаре поиграл, кто-то даже группу заказал. И такой день рождения иногда попадает такую в маленькую вечеринку музыкальную. Если это все на природе, значит, попадаешь на маленький такой фестивальчик. Вот. Я уже не говорю знаешь, у многих принято так, ты делаешь фестиваль, там работаешь, тебе некогда там выпить, а потом после того, как заканчивается фестиваль, ты там собираешься там через месяц и уже гуляешь, отрываешься.
0: Ой, давай, наверное, небольшую музыкальную паузу возьмем сейчас. Вы слушаете, напомню, друзья мои, радиостанцию Моторадио. И вернемся скоро в студию, продолжим день рожденный эфир с Алексеем Марченко.

0: Пол Маккартни специально для Алексея Марченко в эфирной студии нашей радиостанции. И Пол, и сам Алексеевич, мы продолжаем эфир с ним. Слушай, ну было бы любопытно действительно услышать немножко поподробнее о тебе. Ты вообще сел на мотоцикл, тебе было, ну это было 50 лет, 60 лет назад? Сколько это было?
1: Да нет, тут как бы странная история и типичная для всех. То есть отец был инструктором по вождению в ДСАФе, добровольное спортивное общество армии и флота. Вот, и поэтому, значит, он обучал людей езды на мотоцикле и, естественно, правилам. А так как мотоциклы продавали, а за правами, там, допустим, по деревням, да, а за правами люди не могут ездить в большой город, там ходить на курсы и потом там еще и сдавать. И поэтому государство решило, что... А мотоциклов накупили, и все деревни ездят без прав. Они ездят без прав не потому, что они не хотят права иметь, а потому, что просто это невозможно физически. И государство решило, что, значит, должны государство к ним прийти и обучить их, и выдать им права. Вот. И поэтому, значит, ему выдавали мотоцикл, и он ехал в какую-нибудь деревню. А так как меня оставить было некуда и некому, все работали, он брал меня с собой, и пока он там вел уроки, я там находился. И пока, значит, я был совсем маленький, на мотоцикл не мог залазить, то и, в общем-то, я его не трогал. А потом, когда уже начал на него залазить, уже отец мне показал, как. И пока, значит, он их обучал, а я там по кругу катался по этой деревне тоже без прав. И в итоге, значит, у меня каждый раз новый мотоцикл был. И, ну, все мотоциклики были замученные, но рабочие. И поэтому приходилось их немножечко и подчинивать, и ездить. И, в общем, я так периодически каждое лето, худо-бедно, там с 10 лет спокойно ездил на всех этих мотоциклах. Вот. И доездив до 14 лет, я пошел на курсы. Ну, в этот же ДСАФ, ну, уже в городе. И закончил курсы.
0: С отличием.
1: Нет.
0: С красным дипломом.
1: Вот, и, значит, и поехал сразу же на мотоцикле зимой и сдал на права. Вот, и у меня там дали права, типа, что можно пользоваться 16 лет. То есть права уже есть, а ездить как бы ты еще не можешь. Ну вот я с этими штуками ездил, и они как-то в надписи эту не читали, и мне там что-то прокатывало все время.
0: А ты уже был такой мужчина, такой, ну, внешний, не поймешь тебе там, исполнилось, не исполнилось?
1: Не, там как бы главное есть, все нормально. Но самое смешное, знаешь, когда меня это поймали, когда я ехал и не остановился гаишником, короче, поехал в деревню, взял мешок картошки, положил его на руль, так. Потому что у меня багажника не было, на Минске.
0: Так.
1: И, короче, еду, и они такие машут, стоят в поле.
0: Ага.
1: Я такой, ну, ты машите, я поехал. Типа. А у меня, значит, ну, и я начинаю, значит, они все за мной. Я такой, думаю, сейчас это, смотрю, двор, калитка открыта. Я в эту калитку залетаю, пролетаю через весь двор, а там огород, и там уже нету. И опять в степь побежаю. Смотрю, они опять меня догоняют. Короче, они гонялись часа, наверное, полтора или два за мной.
0: У тебя уже бензин должен был кончиться.
1: Не, у меня перегрелся Минск, потому что там то первая, то вторая, потому что по бурелому бензин кончился. Нет, бензин не кончился. Просто он перегрелся и заглох. И вот они сейчас подлетают, а я думаю, шлем не сниму. Короче, они меня били-били по голове, разбили себе все кулаки, а я шлем так и не снял. Шлем весь в крови, но не моей.
0: Слушай, ну это какой-то трэш прям. Реально они тебя там поколотили?
1: Да.
0: Ну, за то, что ты убегал, да?
1: Да, ну, короче, в конце концов привезли мне в город, все.
0: Но там
1: мотоцикл
0: прямо,
1: да, отобрали.
0: Наручники?
1: Нет. Ну, короче, выяснилось, что они все учились у моего отца, все эти гаишники, и его хорошо знают. И потом, когда прочитали фамилию и сказали, а что ты убегал, у тебя все есть. Зачем? Я говорю, блин, картошку боялся, что отберете. Они поржали, отдали мне все, ничего не оштрафовали.
0: Слушай, вот. А ты вот с возрастом, я смотрю, все больше и больше на даче, как-то поменьше на дорогах, больше кабачки,
1: картошка. У меня на даче мотоцикл есть, я там катаюсь. Да,
0: но это какой-то естественный процесс плавного перерождения мотоциклиста в сельскохозяйственника? Или это перманентное?
1: А что поближе к земле уже, знаешь, это...
0: Ну, еще, мне кажется, все-таки еще надо пожить что-то ты как-то рано. Ну, давай вернемся, тем не менее, в юности. А первый свой собственный уже вот купил там, или вот как это было?
1: Слушай, первый собственный я это закончил ПТУ. Оно было, знаешь, не среднее образование. Оно просто ПТУ, профессиональное обучение. И устроился на рыбзавод, пошел, взял справку, что я уже работаю официально. Пришел в этот в салон, ну, как в хозяйственный магазин. Мне, значит, вытащили вот такой деревянный ящик с такой стружкой, знаешь, это витиеватый этот Минск 3.115. И все, значит, я с канистрочкой пришел. Я все разломал, залил бензинчик, все подкачал, подтянул. И поехал. Это новый мотоцикл. И потом мне с зарплаты целый год высчитывали какую-то сумму. И все. Без всяких процентов, естественно. Я уж не помню. То ли я что-то приносил каких-то денег, то ли вообще, по-моему, бесплатно. Ну, как бы так, просто только справка и все. И мотоцикл вместо справки. И все. И четенько так высчитывали. Я там должен был рублей 120 или 140 получать. Что-то там получал только 100 и все. Но мне хватало. Я же не женатый был. Вот. Сразу пошил байкерскую куртку. Потому что купить ее невозможно. Тут пошел в ателье, заказал байкерскую куртку. Мне ее шили, я там такой гордо ездил, объездил все эти регионы, все южные, по всему Азовскому морю покатался там. В общем, и я потом приехал это в Питер учиться, значит. Потом закончил учебу, женился. И этот мотоцикл попросил приятеля, он мне прислал его в Питер. Ну и все, и у меня, значит, тут мотоцикл, я уже гаражик прикупил, и уже мотоциклик там периодически брал, ездил на нем на дачу. Вот, а потом, значит, тесть говорит, дай-ка я съезжу за грибами.
0: Ну и при... Это сейчас печальная история
1: начинается. Да. И вот он, значит, возвращается и говорит, нет мотоцикла. А говорит, то ли я не нашел то место, где поставил его в лесу, то ли его украли. Я говорю, ну тут украдет. Тут никто и не живет-то. Ну, в общем, где-то он стоит, мой мотоцикл.
0: Хоть в каком направлении, чтобы слушатели, может, кто...
1: Южная. За Оридежью. В сторону Тесово-Нетыльских болот.
0: Номерной знак такой-то, да?
1: Ой. Вот. И потом уже, естественно, мотоцикла не стало. И надо было зарабатывать деньги, кормить семью и так далее. И выживать в 90-е. Ну, а потом, когда это уже... все закончилось. Я в 2000 году пришел опять же в салон, но уже не хозяйственный магазин. По-моему, это была компания «Мистер Мото». И находилась она, ну, знаешь, за Черной речкой там. Все время помнил эту улицу. По-моему, дом 14, такой красный кирпичный дом. И купил себе в кредит. Тоже в кредит.
0: А что, школьная, какие там улицы?
1: Вот что-то школьная, она вот так, а тут Дебуновская.
0: Вот, да, есть такое тоже. Вот, да,
1: на
0: да,
1: Дебуновской да. Был «Мистер Мото», по-моему, он назывался. И там купил CB750 Honda. Вообще. Ну, она такая немножко замученная была. Я тут же ее все разобрал, всю ее отполировал. И по слухам до сих пор этот мотоцикл у одного моего знакомого есть. Когда я его продавал уже, он купил. И он был немолодой такой мотоцикл, 83-го года, но очень зачетный такой. С ходовой не очень, но мотоцикл, ну, это легендарная серия сибишных мотоциклов, которые можно было клапана рука, этот, ключом на 10 регулировать. Там, ну, все было очень надежно и просто. Кроме карбюратора. Они там были еще не на мембранах, поднимались у них. Они всегда имели голову. Но ездил быстро.
0: Слушай, ну, потом прошли годы, и ты объездил, ну, очень много разных стран, и даже континентов, я бы сказал. А есть места, куда хочется, вот, которые ты помнишь, и хотелось бы вернуться?
1: Ну, видишь, да, есть такой, по этот... недоезженность такая, знаешь, вот ты вот вроде заглянул туда, в эту страну, а до конца как бы не доездил ее. Вот, наверное, такая страна, потому что, знаешь, там 25 дней в Америке, это вот, это ни о чем. Ну, то есть, как бы, у меня знакомые по несколько раз ездили, чтобы понять, потому что в Америке природу смотреть, в смысле, города некрасивые, то есть, как исторические города неинтересны. Ну, там увидеть Нью-Йорк и все, да, к примеру. А остальные, ну, и Новый Орлеан, может быть. И то только этот квадратик, знаешь, километр на километр. А остальное все это некрасивое. Там главное дороги и природа. Природа очень интересная и доступная. До каждого природной достопримечательности есть всегда асфальтированная хорошая дорога. И поэтому вот это очень удобно. У нас достопримечательностей в разы больше, но не доехать до них никак на мотоцикле. Вот в чем проблема. Вот, это такая страна есть. И, наверное, вот чуть-чуть бы доездил, наверное, поэтому, по Марокко. Хотя мы там основные точки посетили, но хотелось бы там еще пяточек их осталось, хотелось бы доездить. Но Марокко это более реалистичный и довольно-таки близкий, хоть это и Африка, но она самая ближняя и более-менее спокойная. Хотя там сейчас это в Сеуте какие-то там волнения. Вот.
0: Потому что тебя ждут, а ты все не приезжаешь, вот там и волнения начались.
1: Вот Бахрейн, знаешь, там остров 60 на 30, ну, уже бы я не поехал на мотоцикле, там уже все объездили.
0: Слушай, а что вообще тебе вот этот мотоциклизм дал как человеку? Можешь ты сказать, что ты был там некрасивый, маленького роста, там болезненный, трусливый, а потом с появлением мотоцикла стал смелый, отважный, высокий, там принимаешь решения более, да, так, ну, понял, расскажи
1: понял.
0: Немножко.
1: Я понял. Есть, хороший вопрос.
0: Что у тебя появилось в характере?
1: Если самое можешь, смешное, да. Что я никогда себе не задавал, и ты мне задал, хотя мне нужно было уже задуматься об этом. Ну, а что, знаешь, когда у меня был какой-то бизнес, и я уже начал чесаться, ну, то есть просто вот так стоишь и чешешься, чуть такое, нервоз у тебя. Надо заканчивать с этими бизнесами. И я, короче, плюнул на все эти виды деятельности, которые приносят деньги, приносят деньги, но забирают твое здоровье. Я решил это начать жить немного поспокойней и стал мотоциклистом. И поэтому у меня теперь мотоциклетный бизнес. Никогда в жизни не подумал. У меня, значит, много друзей, знакомых, хороших товарищей. И просто знаю людей. Знаешь, вот я знаю много людей, а еще больше знают меня людей. И вот это вот как раз, когда ты вот этот баланс проходишь, уже понимаешь, что, ну, наверное, не зря все-таки все это делал. Вот, потому что люди с тобой здороваются и знают, как тебя зовут, а ты их в глаза еще не видел, потому что они из других городов. И в этом, благодаря и журналу «Мотомания», в который я там регулярно писал статьи, и, естественно, «Моторадио», ну и, может быть, еще чему-нибудь. Поэтому, наверное, все дало. Сын у меня занимается тем же самым. Он у Лука спросил, говорю, кем хотите быть? Такими же, как папа. Я говорю, идите учитесь, блин, заканчивайте университет. Он говорит, ну и что, папа, он закончил университет и все равно работает с тобой. Я говорю, вот застранцы.
0: Да. Но, тем не менее, может быть, какая-то действительно именно черта характера, какая-то решительность, какую-то там способность уволить, например, кого-нибудь. Раньше вот такого не было.
1: Слушай, да, этому приходилось учиться. И это произошло именно как раз... когда уже мотоциклами занимался, потому что сказать «нет» — это, ну, такой небольшой подвиг над самим собой. И да, приходилось такие делать, и это все во времена мотоциклизма. Я никогда не называл свой бизнес бизнесом, потому что это было все как бы для удовольствия, и это было все хобби. Просто, знаешь, люди говорят, ты счастливый человек, у тебя было хобби, и ты из хобби сделал бизнес. А обычно наоборот, люди занимаются бизнесом, сами его не любят, но он приносит деньги, они этим занимаются, потом покупают мотоцикл, чтобы просто прокатиться, отдохнуть и опять в этот свой бизнес. А я утром просыпаюсь и счастлив, что я сейчас поеду в мастерскую, и там все клиенты и все хорошо относятся. Да, бывает один клиент в год или в два, который совсем плохой, а так-то в основном все тысячи людей очень хорошие, позитивные и понимают. Ну, все своеобразные, естественно. Слушай, ну и вот, конечно, иметь подход к людям тоже, иметь нужно какую-то сноровку, способность. То есть людям нравится со мной общаться. Мне с ними.
0: Да, слушай, ну вот когда ты входил в мир вот этого мотоциклизма на заре, когда ты купил Хонду первую и так далее, это все было такое, ну, фрирайдерство такое, да? А потом был клуб у тебя ведь, так? Ну, в смысле, ты вошел в клуб?
1: Ну, да, там как-то с людьми познакомился, с Женей.
0: Ну, вот эта часть.
1: С Путилиным встретились, там, Дима Фортальный, Влад Стелс, Голубчик и Женя, ну, там, открыли клуб «Хулиганы». Ну, сейчас нас там уже нету, но, тем не менее, всегда поддерживаем дружеские отношения, и всегда мастерская где-то рядом с «Хулиганами».
0: А, как и «Хулиганы» рядом с ней.
1: Да, да. Ну, да. Как-то на дне рождения клуба это кто-то сказал, говорит, там, где есть МТМ, там всегда есть хулиганы. Если, говорит, есть хулиганы, значит и мастерская МТМ где-то рядом. Так что ищите на карте или то, или то.
0: Ну, а ты-то для себя осознал, можешь нам рассказать, что вообще клуб? Вот почему люди в клубы вступают, по твоей версии? Это такой вопрос вечный, у всех свой ответ.
1: Это понятно, почему люди вступают.
0: Ну, на твой взгляд, в чем причина, в чем притягательность?
1: Люди не только в клубы вступают, они вообще, люди любят вступать в разные общества. И просто в мотоциклетное общество вступают люди, которые более-менее бесстрашные. Потому что, ну, ездить на мотоцикле — это не так. Почему нас эти автомобилисты недолюбливают? Они чувствуют на нас небольшую злобу, потому что он, сидя в машине, понимает, что он так не сможет никогда в жизни, а ты, сволочь, едешь и раздражаешь его. И вот он чувствует в себе это. Вот не все люди могут ездить на мотоциклах. И я вот беседовал с автомобилистами, но я никогда не задавался этими вопросами. А сейчас все время веду мониторинг, и они говорят, не, я никогда в жизни просто не сяду. И вот поэтому они меня сильно раздражают. Вот, поэтому, ну, во-первых, ты как бы встречаешься со смелыми людьми. Во-вторых, у тебя получается много друзей, каждый где-то работает. То есть, у тебя, представляешь, тебе что-то надо, окна поставить. Так, а кто окна делает? А, Фидель делает окна. Во, все. Все, и всем со скидками сделал окна там. Кто-то там еще что-то. И, в общем, такое братство. Да, там есть всякие подводные нюансы. Но, видишь, если это американский клуб, это криминал. Ну, это ты просто настырно лезешь в криминал. А у нас клубы криминалом не занимаются. Это, в общем, больше для души. Не, ну там есть всякие нюансы, но это не те деньги и не те эти вопросы. И плюс, знаешь, это аполитичная организация. Я знаю, во многих клубах никто не обсуждает политику. Все обсуждают только вот мотоциклетную жизнь. Никто там полемику никакую не разводит. И эти викторины, кто прав, кто виноват, не проводят. Поэтому клубы это... Ну и, естественно, поддержка, если там с тобой что-нибудь случилось, тебя всегда будут поддерживать до последнего и помогать тебе, как могут. Ну и всегда у тебя есть, у тебя всегда есть календарь, тот, в котором ты можешь поехать. Вот кто-то собирается на Алтай, кто-то в Турцию, кто-то по Турции покататься, кто-то по Кипру. И ты всегда можешь это... То есть одному ездить тоже интересно. Ну, не всегда люди могут поехать один. Я, правда, первый дальнобой поехал вдвоем с женой на одном мотоцикле. Но кто-то хочет посмотреть, как это в команде. Я сам с хулиганами три раза ездил. По Америке, по Марокко, Испании и по Алтаю. И был всегда очень счастлив, потому что вообще ничего не надо думать, понимаешь? Тебе не надо ничего готовиться, блин. Взял вещи, сел на мотоцикл и все. Там есть дорожный капитан, там Миша Штельман, и он, у него все маршруты, все бензоколонки, все есть, все отели, все подбито. Ты просто лайф... Лайтовое путешествие вообще классно. Вот для чего нужен клуб.
0: Еще хочу спросить, ну, здесь таким важным элементом байкерской жизни является посещение разных событий. Я сейчас не про путешествия, а про фестивали. Ну, про фестивали, вот можно так сказать. Выработался ли у тебя какой-то набор этих событий с годами? И ты катаешься, ну, мы не говорим про Baltic Rally, само собой, ты там еще и кастом-зону ведешь. А вообще, где ты бываешь или бывал и хотел бы это как-то...
1: Слушай, продолжать? Раньше во многих был. Потому что нужно было проверить, какой хороший, какой плохой. Ну, а то потом уже видно с возрастом все меньше, меньше, меньше этих фестивалей. Ну, наверное, не знаю, раз пять я ездил на Факерзи, потому что это самый большой фестиваль, в котором я был. Вот. В Америке мы не попали ни на один фестиваль, я только покатался по Дайтоне. Ну, ты знаешь, такой Дайтона это как город, фестиваль, но мало мотоциклистов. То есть там все домики, все магазины, все продают, то есть байкерские атрибутику, всякие вещи, мотоциклы ездят, но их не так много. Ну, то есть, а вот самый большой фестиваль в Европе это Факерзи. А самый большой фестиваль в России это Малоярославец. Это то поле, где было второе сражение после Бородино с Наполеоном. И, в общем, много очень маленьких симпатичных мероприятий было. На клубных всяких мероприятиях маленьких был. Они хороши тем, что концерт, но в основном все члены клуба и приглашенные гости. Со Славой ездили тоже не раз по таким фестивалям.
0: Ну, тем не менее, есть Штоль, есть там Host Bike Fest. Ну,
1: не, сейчас у меня, видишь, огород. Поэтому...
0: Вот твой фестиваль.
1: Да, Baltic Rally и Штоль. По-моему, и все. Ну, раньше-то я много ездил. Даже свой один... Три раза проводил свой. Вот. И, ну, теперь, ну, зато я знаю, что такое провести фестиваль. Просто люди, которые не проводили никогда фестивали, ездят и хают эти фестивали. Я-то все это посмотрел изнутри, когда ты целый год живешь на нервике и каждую минуту думаешь, как ты это все будешь проводить. Потом вообще трое-четверо суток не спишь и всем этим процессом руководишь. И помогает тебе только семья. Вот. И потом фестиваль заканчивается, а еще чтобы там все остались живы. Вот. И потом фестиваль заканчивается, и на следующий день у тебя опять нервяк. Я вот три года в таком стрессе побыл, думаю, да нет, что-то. Но зато я ни разу не потерял деньги. Ну и ни разу не заработал.
0: Что это ты вдруг насчет денег? А, в смысле, не ушел в минус, да.
1: Да, ты открываешь новый фестиваль, никто не знает, кто там поедет. Приедет мало людей. Потом, значит, вроде все хорошо. На следующий год. И так лет пять ты тратишь свои деньги и ничего не зарабатываешь. А потом уже через какое-то время начинается маленькая прибыль. И потом уже, когда фестивалю 20 лет, там, допустим, Факерзи уже 25 лет, а я ездил на 10-й, на 11-й, на 12-й фестиваль, так они ничего не меняют.
0: Вот, ну, уже отработанная схема.
1: Да, ты, короче, приезжаешь, вот все то же самое. Вот смотришь, может, что-нибудь новенькое. Вот еще все один в один. Ну, как это, братья-близнецы. Поэтому, ну, зато он идет неделю. Я приезжал в первый день, один раз приезжал в третий день, один раз на закрытие был. И, в общем, ну, как бы, потому что целую неделю сидеть на фестивале, это, блин, конечно, очень тяжело, блин. Хотя и очень красиво, но поэтому там много мест, куда поездить, и там много всяких дорожек, всяких байкерских троп таких, и все просто приезжают там, катаются, вечером приезжают на фестиваль на этот.
0: Вот. То есть в целом ты считаешь, что благоразумно, разумно более-менее жизнь ты свою потихонечку проживаешь вот в таком байкерском ключе, с определенным набором предпочтений, с уравновешенным характером, с массой знакомств, с какой-то долей путешествий. Но по поводу путешествий и фестивалей, мы понимаем, что все объездить страны невозможно, побывать на всех фестивалях нельзя, но тем не менее... Вот как-то вот это вот... То есть можно говорить, по-другому скажу, можно говорить, что ты уже большой специалист в байкерском смысле?
1: Да, слушай, я, значит, когда путешествовал, у меня было этот... Первым делом я заезжал всегда во все мастерские, какие только видел, по ремонту скутеров, по ремонту мотоциклов, вот все мотоциклетные темы. Приезжал в любой город, искал объявление моторемонт, заезжал туда и как бы беседовал с людьми, чтобы понять, на каком я нахожусь уровне.
0: Здесь, в России, да?
1: Да, и понял, что на высоком, потому что там...
0: Потому что видел всякое.
1: Да, видел всякое, и такое видел, и всякое. Друзей очень много приобрел, и как и по России, так и за границей. Значит, там, значит, земля, и она как бы мокрая. Они накидывают туда крошки деревянные, такой, такие вот квадратики. И вот такое огромное поле, и стоят мотоциклы на парковке.
0: Это ты про Факерзи сейчас?
1: Да. И мы такие проходим мимо, около нашего мотоцикла стоит девушка. Такие подходим. А что вы тут делаете? Она так по-русски говорит: вас жду. Вот. И выяснилось, что она из Питера. Она живет в Испании, вышла там, ну, как бы, вышла замуж и уехала в Испанию. А муж открыл мотосалон и мотомастерскую. И, в общем, мы коллеги. И, короче, мы поделились этим опытом, как мы работаем, и он рассказал все трудности. Он просто рассказывал то, чтобы я мог ему рассказать. Я говорю: слушай, я бы тебе сейчас рассказал про свою мастерскую, но ты все про мою мастерскую уже рассказал. И мы выяснили, что у всех одни и те же проблемы с механиками и так далее. Он, знаешь, он такую тему выдвинул. Говорит: слушай, я, говорит, выдвинул такую теорию. Что с ними происходит? Говорит, ты вроде берешь нормально, а потом раз, и через год он уже ненормальный. И говорит: вот мне кажется, что что-то здесь с маслом, говорит. Что-то подсыпают в масло, и они, когда его меняют, нанюхиваются и потом портятся. Я говорю: ну, конечно, смешно. Он говорит: ну, просто другого объяснения у меня нет, говорит. Поэтому я, говорит, придумал такое для себя объяснение. И говорю: подальше от масла отходите, и все. Вот, так что... Но единственное, знаешь, мне еще понравилось, есть эти приемники Хамон Кордон, и они постоянно глючат, ну, ломаются. Вот. И можно купить только новый, потому что бэушный ты можешь купить, и он точно такой же будет. Вот. И вот, а мы, значит, их ремонтируем. Ну, то есть нашли мастерскую, привозим их там, ремонтируем, и опять ставим, люди опять ездят. И он говорит: слушай, у меня, говорит, уже 10 этих приемников стоит. Он тоже Харлей ремонтирует. 10 приемников стоит, говорит, и не знаю, что делать.
0: Не знаю, что делать с ними, да.
1: Я говорю: да мы их ремонтируем, что там, 3000 рублей, и все. Он такой:
0: да.
1: Блин, давай я тебя отправлю. Я говорю: не, говорю, ты что? Нас, говорю, спали сразу, 10 приемников.
0: Ой, ладно, время наше, к сожалению, неумолимо, поджимает нас. Скажи,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Про подарки, да?
0: Ну, про подарки ты же сказал, что ты ничего не запомнил такого, чтобы...
1: Не, почему? Вот смотри, я вчера...
0: А, давай, про подарки, давай, да.
1: Вчера, позавчера был у Игоря Ивановича в Зеленогорске. И вот он мне подарил, смотри, какую футболочку.
0: Да, ну все видят.
1: И там сзади тоже рисуночек красивый.
0: Хорошо, прямо тоже мы тебя поздравляем. Что бы ты сказал людям, которые на распутье, молодые люди, которые тоже думают, может пойти в байкеры, стать как Алексеевич, стоит, не стоит?
1: Слушай, а байкеры, они, знаешь, разные. Есть такие труп-байкеры, а есть такие, значит, мажорные байкеры. Есть люди ездят на Триумфе, на кафе-рейсерах в день по там по часику или раз в три дня. И, в общем,
0: это тоже байкеры, да?
1: Но они там своя у них жизнь. Кто-то дальнобоит. Вот просто я когда-то ремонтом автобусов занимался и автомобилей, сервис у меня был. И в соседнем сервисе парень купил себе мотоцикл. Ну, я думаю, ну, молодец. Наверное, на меня насмотрелся, а может, еще на кого-то. И через год к нему приезжаю, что-то я говорю, а что на мотоцикле? А он говорит, а я продал. Я говорю, а что такое? Да я, говорит, езжу, со мной что-то никто не знакомится. Ездить не с кем. Один покатаюсь, говорит, скучно. А я подумал, ну и что? И этот...
0: То понимаешь? Есть и такие тоже есть варианты,
1: да,
0: получается.
1: То есть,
0: да?
1: Понимаешь, вот как раз вопрос, который ты говорил про клуб. И они начинают сбиваться друг с другом, ну, кучками. И не называя себя клубом, просто вот четверо, там, пятеро, шестеро друзей. И они такие, а давайте поедем туда, давайте сюда. Ну, кто-то не смог, кто-то смог. И там из 10 человек хоть трое куда-то поехали. Вот. И для этого не обязательно вешать жилетки. Но потом, если когда они уже там поднаторели, понаездили кучу тысяч километров, уже пообщались, у них много знакомых, ну, может быть, тогда и есть смысл открывать какой-то клуб. Но нужно понимать, что клуб это что-то хорошо, но это сильный труд. Ты должен отдавать клубу больше, чем получать от него. Клуб — это не та конторка, ты пришел к большой чаше и начинаешь себе что-то нагребать. Нет, ты туда должен накидывать в эту чашу много-много своих всяких шалобушек и взять себе вот из этого только чуть-чуть. И многие не понимают, когда идут в клуб, что это такое. Это не только дружба, но и
0: ответственность.
1: Труд и ответственность.
0: Да. Ну что, поздравляем тебя с днем рождения. Еще раз желаем быть здоровым, самое главное. Ну, богатый ты и так, красивый ты и так.
1: Богатый я вот как раз вот друзьями и душой, да.
0: Будь здоров, в общем. Все, спасибо, что пришел и рассказал нам о себе на следующий день после дня рождения.
1: Да,
0: не каждый может.
1: Ты видишь, какой я замедленный. Голова побаливает. Так что
0: мы ускорим видео.
1: Да.
0: Все, Алексей Марченко был в эфирной студии в честь своего дня рождения. И спасибо ему за это. Счастливо.
1: Всего доброго. До свидания. Пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла!
6: Да первые лужи!
7: Это же так страшно!
5: Мувитон!
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню?
8: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: суперзвук 80-х.
1: Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Это программа о музыке 80-х годов. Во всех жанрах, которые тогда только существовали, рок-музыки у нас пока еще было не так много, но все еще впереди. Сегодня в программе у нас будут как и хорошо известные хиты, которые, может быть, являются таковыми и по сей день, и что-то забытое, и что-то, может быть, не совсем забытое, но уже подзаброшенное, и будет вам приятным таким напоминанием о тех благословенных временах. Трудно найти, конечно, что-то новое в старой музыке, но мы постарались и нашли такое. И начнем сегодняшний выпуск мы с английской группы «Новой волны» «Ван Чанг» или «Ван Чунг». Это китайское слово, которое в переводе на означает «желтый колокольчик», в переводе с китайского языка, а также является первой нотой китайской классической музыкальной гаммы. Группа эта была популярна большей частью в США в середине 80-х, а их сингл «Let's Go» 87-го года, который мы сегодня будем слушать, это сингл из их четвертого альбома под названием «Мозаик». Песня была хитом и в США, и в Британии. На нее вышел видеоклип «Ван Чанг» или «Ван Чунг», «Let's Go». «Let's Go».

Alan Chung, Let's Go. И абсолютное ощущение счастья, которое, наверное, бывает только в молодости. Счастье и оптимизм, и веры в будущее. Очень светлая, добрая музыка в программе «Суперзвук 80-х». Следующая группа тоже группа британской «Новой волны». Но не настолько безнадежно оптимистичная, как Ван Чанг. Это группа The Fix, она была популярна, но популярность была такая довольно умеренная у них. И тем не менее, хиты у них были, среди них и песня Deeper and Deeper, которая прозвучала в саундтреке фильма Streets of Fire 84 года. Это, кстати говоря, байкерский фильм. Режиссер фильма Уолтер Хилл, криминальный боевик. Там речь о том, что во время концерта банда байкеров похищает рок-певицу Элен Эйм. Ну, а ее бывший парень узнает об этом и пытается ее спасти. В общем, все кончилось хорошо. The Fix в программе «Суперзвук 80-х. Deeper and Deeper».

0: Kiss.
1: Британская группа Art of Noise, Kiss, и на вокале здесь сам Том Джонс, которому на момент записи уже было хорошо за 40, это 88 год, но группа решила пригласить его за его выдающиеся голосовые вокальные данные. И Том Джонс тоже решил тряхнуть стариной и немножко возродить свою слегка такую потерянную популярность и омолодить свою аудиторию. И им это прекрасно удалось. Ну, а что касается Тома Джонса, ну, вот мне как-то все-таки кажется, что 80-е годы – это британская музыка. То есть это музыка, которая была впереди планеты всей. Она давала именно вот этот звук, суперзвук 80-х, о котором мы говорим. Хотя, конечно, очень много что здесь взято именно из американской музыки, из американской манеры исполнения. Ведь не зря же сам Элвис Пресли думал, что Том Джонс – это чернокожий певец, а это абсолютно белый певец родом из Уэльса, как вы, наверное, все прекрасно знаете. Как и следующий певец, который тоже очень близок и к американской блюзовой культуре, но, тем не менее, абсолютный англичанин был – Роберт Палмер, 85-й год, и его хит «Addicted to Love». Прекрасная композиция 85-го года, как я уже говорила. Больше всего ее прославило, конечно, видео, где там стояли такие в коротких юбках модели с макияжем тех лет, 80-х годов, очень таким ярким. И иногда даже гитары возникали у них в руках периодически, но и они так слегка лениво двигали бедрами, и на фоне этой красоты сам Роберт Палмер появлялся, не менее красивый, чем эти модели. Песня записана с его группой Power Station, это музыканты группы Duran Duran ее когда-то создали. Но что касается Роберта Палмера, то мне очень жаль этого певца, его не стало в 2003 году, сколько еще хорошей музыки он мог бы выпустить за свою жизнь. Итак, Роберт Палмер, «Addicted to Love».

соло гитары, вообще тут гитарные партии в этой композиции исполнил американский сессионный гитарист Эдди Мартинес. Ну а также ритм-гитара здесь принадлежит Энди Тейлору из Duran Duran. На фоне всех красоток 80-х, которые тогда заполонили эстраду, эта певица выделяется своим каким-то неземным образом, неземной красотой, волшебным звучанием. Это, конечно же, ирландская певица Эния Бреннан, которая в 80-е годы вдруг появилась. И вот до сих пор она очень популярна. Она является автором музыки не только к своим песням, к своим прекрасным альбомам, которые она продолжает выпускать, но и к фильмам, в том числе голливудским. И, наверное, одна из самых популярных ирландских исполнительниц, ну, разве что после группы U2. «Оренока Флоу», «Течение Оренока», или говорят, что эта песня была как бы созвучна с названием лондонской звукозаписывающей студии, где она была записана, «Оренока Студиос». 88-й год – это сингл из ее второго студийного альбома «Watermark», который был невероятно популярен по всему миру, и в Англии, и, конечно, в Ирландии, и в Советском Союзе, уже в России, наверное, и, в общем, везде, и любят ее и по сей день. Эния в программе «Суперзвук 80-х».

О том, кто такая Энни, подробности о ее творчестве, о ее жизни, вы можете найти какой-нибудь из старых выпусков программы, моей программы «Лунный город». Я посвящала ей не один выпуск, и все ее альбомы звучали в программе, поэтому где-то в подкастах наверняка все это сохранилось. Далее в программе Ник Кершоу, невероятно талантливый британский парень из 80-х. Он, кстати говоря, и по сей день выпускает альбомы и выступает. Последний альбом, правда, вышел в 2020 году, «Оксимарон» называется. Ну, а в 84 году вышел его дебютный студийный альбом «Human Racing». Кстати говоря, здесь очень такая любопытная гитарная запись. Он, кстати, и гитарист, и вообще мультиинструменталист, и автор музыки. Все делал сам, своими руками, и он признался, что на создание вот этого своеобразного звучания гитарного его вдохновило творчество Брайана Мэя из группы Queen. Итак, Ник Кершоу, «Wouldn't It Be Good».

переходим к нашей такой постоянной уже, можно сказать, рубрике танцевальных хитов «Дискотека 80-х», группа «Радиорама». Представитель итало-диско, итальянский коллектив. Это вот когда тот самый случай, ну, такой бывал и не только в 80-х, сейчас это, мне кажется, тоже практикуется, когда на картинке одни люди, а в студии все это записали заранее совершенно другие люди. Может быть, не такие симпатичные, как на сцене или в видеоклипах группы. Ну вот группа «Радиорама» — это как раз тот самый случай. Группа была образована в 1984 году. Тогда было все в моде такое марсианской, космической тематики. И у них тоже была космическая тематика главенствовала. Ну или что-нибудь такое загадочное. Например, «Ети». Хотя эта песня не про снежного человека. Там вообще просто про человека, который... ну, такой очень со странностями парень, в общем. Называется она «Ети». И это был огромный хит, в том числе и в Советском Союзе в 80-е годы. «Ети», 86-й год, второй альбом группы «Радиорама» в программе «Суперзвук 80-х».

1985 год, Touch by Touch, австрийская группа Joy, классика европейского диска середины 80-х годов. И американская музыка, тоже нужно отдать ей должное, 80-е годы. И как раз вот одна из групп находок, ну, не обязательно находить что-то новое среди новой музыки, выходящей именно в этом году. Можно и среди старой музыки сделать очень много прекрасных открытий. Группа «Адреналин». Американская группа из Детройта. Больше всего она прославилась песней «Road of the Gypsy», которая прозвучала в фильме-боевике 1986 года «Железный орел», «Iron Eagle». Это даже целая, по-моему, из нескольких частей состоял потом этот фильм. Группа такого мимолетного характера, она недолго существовала. Их вокалист покончил жизнь самоубийством, потом у них образовалась какая-то другая группа. Но это отдельная история, мы не будем ее касаться. «Адреналин», «Road of the Gypsy» в программе «Суперзвук 80-х».

Ну, к сожалению, не успеваю я поставить все то, что запланировала на сегодня, но продолжим в следующий раз. А напоследок юбиляр этого года Барри Джибу из группы Bee Gees исполнилось 80. И я представляю вам их песню, песню группы Bee Gees 87 года. «You Win Again» — эта песня ознаменовала возвращение группы Bee Gees на вершины хит-парадов. Она была очень популярной не только в Британии, в Австралии, по всему миру. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Это была программа «Суперзвук 80-х». Все предыдущие выпуски ищите в подкастах. Вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы, сообщество, вернее, радиостанции «Моторадио». Пишите лично мне в сообщениях, что бы вы хотели услышать. Может быть, кого-то вспомните еще из 80-х, кто у нас не звучал. И до встречи в эфире. Всего доброго.

0: Суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И сегодня у нас в гостях человек, который всегда дарит хорошее настроение. Не только потому, что она приносит нам в студию вкусные вещи, но и рассказывает про них, ну и просто вообще сама собой и своим бизнесом олицетворяет это хорошее настроение, потому что то, что она делает, это ассоциируется с праздником почему-то. Ну, не знаю, мне так кажется, я думаю, что не только у меня. У нас в студии сегодня Екатерина Чичук, основатель, руководитель производства под названием «Скандинавские мясные рыбные торты Мясторг». Катя, здравствуй. 100 лет тебя не видели.
1: Здравствуйте. Да-да-да, очень рада видеть вас, очень рада приехать. Ну, как говорится, Питер город маленький, но редко мы с вами все равно встречаемся. Будем чаще.
0: Да, и я смотрю, у тебя столько всего изменилось тут за эти, вот, ну, я не знаю, мы, наверное, до пандемии еще встречались последний раз, наверное,
1: несколько точно, лет, да. Точно, да.
0: Да, и я смотрю, у тебя тут и не репертуар, а ассортимент. Ассортимент изменился.
1: Ассортимент изменился.
0: Расширился даже, скажем так. В общем, так интересно у тебя все. Я зашла на страничку скандинавских мясных тортов. У нас, кстати, идет видеотрансляция, а ВКонтакте у нас в нашем сообществе висит анонс нашей встречи, и там как раз ссылка на эту твою группу.
1: Ну,
0: так что наши слушатели могут посмотреть и увидеть то, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, во-первых, спасибо тебе за пиццу, как я такое еще никогда не пробовала. Что это за пицца, как она появилась вообще, из чего она сделана?
1: Ну, это пицца без теста, то есть начинка, как у любой другой пиццы, а вот основа – это мясной корж, по сути, тоненькая котлета. То есть мы взяли мясо, положили на мясо и засыпали сыром. Получилось вкусно.
0: Это так же, как торты делаются, тоже без хлеба абсолютно. И все
1: из тех же самых коржей, из тех же самых продуктов, только это более повседневного, ну, как бы ассортимента, а торты – это все-таки более праздничного ассортимента. Вот несколько лет назад мы их внесли, и они пользуются популярностью, особенно у тех, кто любит мясо, кто придерживается кето-диеты или вообще, в принципе, безглютенового питания, у диабетиков.
0: Ну, там, наверное, все-таки какой-то соус-то есть.
1: Соус есть, но там же глютена-то практически нет. Глютен это.
0: Нет, ну а если вот диабет там или что-то такое, ну вот там.
1: Нет,
0: ну
1: есть варианты. Есть варианты, но, по крайней мере, диетологи отправляют к нам. Это я точно знаю, да. Диетологи и стоматологи. Это, оказывается, наши самые лучшие друзья. Я сама не ожидала, мы на стоматологическую конференцию привезли как-то наш кэтеринг. Ну, вот наши там торты, наши пиццы. Это оказалось лучшая реклама, потому что следующие несколько месяцев те стоматологи, которые на этой конференции были, просто выдавали визитки своим клиентам, и при этом мы никаким образом их к этому не мотивировали. То есть у них не было там процента за покупки или еще что-то. Ну, таким образом пришло пару десятков клиентов точно.
0: Ну, как интересно, да?
1: Да, именно стоматологи.
0: Ну, все, что касается теста, наверное, это вредно для зубов. Я не знаю, как еще это можно связать.
1: Я не понимаю, наверное, просто в том, что там сахара нет. Это же основное.
0: Кстати, тоже, да.
1: Основное.
0: А вид праздничный. Праздничный у нас ассоциируется с какими-то пирожными, тортами, а тут вроде тебе и торт.
1: Но вот один мужчина к нам именно оттуда, когда пришел, он сказал, что ему стоматолог сказал, что ему нельзя есть сахар, что для его там эвали у него она на последней стадии, извиняюсь, издыхания. Он сказал, ну как же я буду жить без сладкого, и ему дали нашу визитку. Ну, в общем-то, очень хорошая альтернатива, на мой взгляд.
0: Да. Но, тем не менее, я смотрю, у тебя какие-то вот здесь, судя по картинке, есть и десерты. Это что-то сладкое,
1: да? Да, десерты у нас есть, но они тоже такие, которые, скажем так, необычные. Просто жить мы не умеем, мы умеем жить празднично. Вот один из десертов, который, он на самом деле очень известный был в России, но в 17-18 веке это был любимый десерт Пушкина, блиманже. Мы делаем его в вариации как бы на агаре, на сливках и практически без сахара. В принципе, говорят, что этот сахар убивает этот вкус этого десерта, потому что, ну, вот такое интересное.
0: Нежно-молочный вкус.
1: Нежно-молочный, да? Вкус, да. И Пушкин вот в какое-то свое там время заканчивал обед вот именно этим. Во многих ресторанах Санкт-Петербурга он подавался.
0: То есть что-то типа молочного желе такого,
1: Это,
0: да?
1: Что-то типа панакоты. Только более нежная структура и более нежный вкус. То есть это без химии, на агаре. Агар – это водоросли.
0: Ну, да.
1: Вот такая вот история. Самое интересное в том, что сахар действительно не кладется. То есть он либо на каких-то фруктах, либо на кофе делается, либо вот просто натуральный агар с молочкой. Я, честно говоря, не понимаю, почему рестораны его перестали делать. Наверное, потому что он не хранится. У него 24 часа срок годности. Только вот это единственный вариант, почему, наверное.
0: Ой, ну, мне кажется, это никогда никого не останавливало из рестораторов. Там много чего не должно храниться, из взбитых сливок всяких там.
1: Слушайте, но все равно все рестораны все живут хранится. На заготовках. Вот, а здесь, да, заготовка невозможна. То есть это только из-под ножа история. Может быть, я ошибаюсь, и какая-то другая причина. Но мы его подняли из вот натуральных вот этих вот старинных рецептов и стали его готовить, и я, честно говоря, поражена. Ну, действительно интересный вкус, переливающийся, скажем так. А, вот, потом, кроме этого десерта, у нас есть самбук. Ну, это вообще десерт из СССР.
0: Это что-то яблочное?
1: Яблочное, да. Это яблоко, взбитые белки и немножечко желатина.
0: Ну, вот сейчас в моде, ну, не в моде, а, ну, скажем так, я даже не знаю, как сказать, ну, в моде, хорошо, натуральное вот это пастила, стела типа белевская, она тоже такая расстеленная, там яблоки, но по-моему, без белка.
1: Нет,
0: там,
1: это совсем это совсем другое. Это можно характеризовать как не молочный.
0: По составу зефир.
1: Нет, не зефир. Сейчас скажу. Раньше был такой кислородный коктейль. И там было много-много-много пузырьков. Помните? Ага. Может быть, сейчас он есть, я не знаю. Да. Вот это то же самое, только более насыщенный вкус. Вот, наверное, что-то в этом духе. То есть это не оседает. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. На самом деле все просто. Мы делаем белки, взбиваем их до пены, мы печем яблоки, запекаем в конвектомате, потом мы это все соединяем. Единственное, что моментальное охлаждение в шоковой камере, и все. Вот, это вот это самое главное, наверное. Дома, может быть, можно попробовать морозилку поставить. Но это буквально вот пару минут, чтобы оно не замерзло, не появились кристаллики льда.
0: Это все, конечно, очень вкусно и, возможно, даже
1: сахара.
0: Полезно, о чем мы говорим.
1: Это все вот, без сахара, да.
0: Да,
1: это.
0: И вот в том числе вот пицца, которой мы угостились без хлеба, которая без теста. Ну, это же, мне кажется, так калорийно. Ну вот я сейчас съела два куска, потому что они две разные, и все,
1: нет,
0: мне кажется,
1: смотрите,
0: я есть не буду еще сутки.
1: Смотрите, тут вопрос в том, что вы кушаете. Вы кушаете либо жиры, либо белки, либо углеводы. Углеводы, они очень калорийные.
0: Да.
1: То есть есть одну булочку, даже мы не говорим про Макдональдс, сосиску в тесте, но это минимум 350 калорий на 100 грамм. Эта булочка там 130-150 грамм вместе с этой сосиской. От нее организм получит только очень быстрые углеводы, и все.
0: И ожирение, тучную
1: ожирение,
0: фигуру.
1: Да, потому что сахара там, ого-го, сколько, все равно хотим, мы этого не хотим. И никто сейчас на масле эти булочки, к сожалению, не делает, это все пальмовое масло и так далее. А, то же самое, 150 грамм моей пиццы, вы съедите, по калорийности будете то же самое, но вы до завтрашнего дня кушать не захотите.
0: Да, это белок все-таки.
1: Это белок, да.
0: Да.
1: Он мелкий.
0: О пользе белка, конечно, мы не будем тут рассказывать, тут всем, по-моему,
1: то есть это просто разное. И опять-таки, если мы берем пиццу из пиццерии, то вот большая пицца, она весит где-то 300, ну, максимум 400 грамм, это будет вот большая пицца 40 сантиметров. Мои пиццы 30 на 30 сантиметров весят килограмм. Вот ту пиццу, которую я привезла, она небольшая, но она весит килограмм.
0: Что там чистое мясо.
1: Да, потому что там чистое мясо. Соответственно, вот этим килограммом наест-то спокойно, ну, 4 голодных мужика.
0: Слушай, а вот, если не секрет, вот это вот тесто из мяса, которое печется, вот как котлетка, оно чем-то склеивается?
1: Конечно,
0: еще,
1: там яйцо.
0: Яйцо, да?
1: Да, то там яйцо, натуральное. Морковь и лук. То есть это не чистое мясо, это морковь, лук и яйцо. Просто если бы мы положили куски мяса, ну, скажем так, Когда-то меня
0: все развалилось.
1: Да, все развалилось. Когда-то меня спросили, ну, у девушки была ассоциация, что это стейк, например, из говядины. Но из говядины я еще могу предположить, где там вырезать 30 на 30 сантиметров. А из курочки где вы там вырежете? Ну, то есть это как эту бедную курочку вырезать, чтобы единым кусочком-то было? То есть это невозможно. Соответственно, да, это, по сути, тоненькая котлета, где-то 0,5 сантиметра толщиной. Ну и вот она сама по себе весит из этой пиццы больше 400 грамм. Все остальное – это начинка.
0: Катя, а кто у тебя занимается вообще придумыванием рецептов?
1: Разработкой?
0: Где вы, разработкой, да. Где вы все это берете или что-то сами придумываете?
1: На самом деле корж-то был. Корж был изначально придуман для мясных тортов. Да. То есть это я взяла из Швеции. Там это немножко другая история. То есть там блинчики печеночные, блинчики такие-то. Они их называют блинчики или перевод их называют блинчиками. А реально это корж. Куриный, мясной, там говяжий. А все остальное, ну, мы со временем поняли, что наши клиенты хотят не только на праздничный стол поставить эту еду, все-таки она дорогая, но и там в какой-то момент вечером приехать после работы и что-то подобное заказать домой. И уже там не за 5000 торт. Соответственно, нужна была альтернатива. Мы подумали, а почему бы нет? И вот появилось это блюдо. А по-хорошему, я член ассоциации шеф-поваров России. Я в сотню поваров хожу.
0: А с ума сойти.
1: Из Санкт-Петербурга, который состоит в этой ассоциации.
0: А кто туда может войти? Только те, кто имеет оригинальные рецепты какие-то?
1: Нет, там либо владельцы бизнеса, но которые стоят на сами и как бы на кухне сами и руками это все щупают, либо это действительно какие-то шеф-повара каких-то серьезных проектов. А в Питере, ну, нас чуть больше сотни, но не намного. То есть это не... Ну, это не су-шефы, это именно шеф-повара.
0: То есть все ты знаешь, все производство от и до. То есть
1: ну,
0: ты не просто
1: конечно,
0: руководишь, а все, и все
1: это
0: руками.
1: Все руками трогается, все руками щупается. Иногда кажется, что это вот прям замечательно, а оно как-то не идет. Или по одной или другой причине. То есть, конечно, приходится стоять, смотреть. Я не знаю, сколько. Ну, тысяч-то точно, не миллионов, но тысяч попыток. Несколько тысяч попыток было провальных, десятки
0: Серьезно,
1: попыток.
0: Да?
1: Да, да, да. Это очень много. Это я не знаю, сколько тонн продукции
0: переведено,
1: да. И вот до того, как приехать сюда, я тоже что-то прорабатывала. Мы все время ищем какие-то новые вкусы. Мы пытаемся что-то изменить, подвести под адекватную себестоимость, потому что прекрасно понятно, что если курочка, она подорожала в два раза за последние там 3 месяца, то надо же что-то с куриного мяса переходить на свинину. Свинина не всем подходит, в том числе и по жирности. Мы ищем какие-то адекватные варианты.
0: Идея.
1: Цена, качество, консистенция, вкус, соотношение возможностей, соотношение поставщиков. То есть ну, например, условно говоря, сейчас было бы выгоднее курицу заменить куриную грудку на грудку китайскую утки. Но не факт, что она стабильного качества. Мы не сможем с ней работать. То есть она
0: такая
1: разная.
0: Сейчас уже продается, да, китайская
1: да, спокойно,
0: грудка?
1: Да.
0: Никогда не пробовала. Что-то даже как-то и не хочется.
1: Да я, честно говоря, не знаю, чем она там в Китае. Нет, мы пробовали, она хорошая. И я хочу сказать, что в таких магазинах, как Лента, там, Семишагов, Ашан, куриная грудка продается.
0: Утиная,
1: извините, продается. В Ашане, в Ленте не скажу, в Семишагове она стоит в районе 400 рублей за килограмм. И вот просто самый легкий рецепт. Слайс апельсина, соевый соус, чесночка и в фольгу и в духовку на 20 минут. Прям обалдеешь, как вкусно. Но она, как сказать, она нам не подходит на объем, потому что утка это все-таки тоже специфическая. Продукция специфическая.
0: А индейка, она огромная?
1: Индейка, она дорогая. Смысл не отменять курицу на индейку.
0: Да.
1: Да. Сейчас ненормальная ситуация. Я как специалист мясом говорю, что она, скорее всего, временная, и, скорее всего, курица отыграется обратно, потому что
0: она
1: курицу...
0: становится дороже свинины, да?
1: Она становится не то, что дороже свинины, она, ну, как бы приравнивается уже по цене говядины. На опке да. курица идет 500-550 рублей. Это на опке. Это не в магазинах сетевых, которые искусственно снижают цены. Ну, занижают цены для того, чтобы как бы не шокировать покупателя. Но это невозможная история, потому что говядина, условно говоря, выращивается 3-4 года, свинина там 9-12 месяцев, а курица на мясо выращивается 2-3 месяца. То есть она однозначно должна быть дешевле, чем все Конечно. Эти категории. Так как это сейчас не происходит, но по разным причинам я все-таки прогнозирую, что она вернется в нормальное
0: так,
1: состояние.
0: Наверное, яйца, они тоже то в какие-то заоблачные высоты тоже кидают по цене, то вдруг они дешевеют.
1: Ну, с яйцами там более-менее понятно, почему это происходит. Но вот что сейчас происходит с курицей, это ненормально. И все-таки через там 3-4... Я не говорю, что она вернется к цене до подорожания. Но все-таки она вернется там с 500 рублей, ну, надеюсь.
0: А какие-то есть объяснения? Может, там птичий грипп какой-то?
1: Да, знаю, там несколько птицефабрик, что-то там у них случилось. То есть объяснение есть. Дефицит на рынке. По сути, вот это основное объяснение. А те же самые дроны, отсутствие там ГСМ, это все неправильно сказывается, но оно неправильно сказывается точечно. Белгородские вот эти все проблемы, но вот, к сожалению, они так отыграли.
0: Ну что ж, давай сделаем небольшую паузу музыкальную, обдумаем, подумаем Спасибо. О хорошем, о приятном и продолжим наш разговор. Екатерина Чищук сегодня в студии.
1: Спасибо.

0: Сегодня у нас в гостях Екатерина Чичук, руководитель, создатель, получается, повар.
1: Не повар, да. Шеф-повар.
0: Шеф-повар организации под названием «Скандинавские мясные и рыбные торты, пицца без теста и муки». Мясной торт, мясторт.
1: Мясторт, да. Мясторт.
0: Ищите в интернете, обязательно найдете. Катя, я подписана на твою страничку ВКонтакте. Очень интересно тебя читать. Тут у тебя, как правило, все довольно позитивно, хотя я понимаю, что, конечно, жизнь бизнесмена в России сейчас очень, так скажем, сложна, и есть определенные трудности. Ты вот нам про курочек, про своих рассказывал.
1: Ты это отдельная
0: песня. Живешь за городом же, да?
1: Получается. Да, у нас частный дом, и вот нас тут недавно огорошили, что с 1 сентября 2026 года мы обязаны зарегистрировать наших 13 курочек, одного петушка и одного попугая,
0: потому они как домашние животные, да, что ли?
1: Да, им нужен общий ветеринарный паспорт. Я должна вызвать ветеринарного врача. Это бесплатно, но его надо привезти, увезти и заплатить за какие-то анализы. Мы, честно говоря, не разбирались, что там анализы будут. Он должен проверить соответствие нашего курятника, не знаю, ГОСТу, наверное. Мы еще не поняли, чему должен соответствовать курятник.
0: Так ты же лично для себя их держишь.
1: Ну, 13 курочек. Из этих 13 курочек 3-4, ну, их уже давно пора, извините.
0: Сожрать.
1: Ну, да, но просто мой сын к ним очень привязан. Одной там лет 5, другой 6. То есть это не курица, это уже инвалиды куриные. И самое интересное, что за это будут штрафы в случае, если мы этого не сделаем. И вот мы на полном серьезе вчера сидели, обсуждали, кого под нож, кого не под нож. Если больше 10 куриц, я должна с 1 сентября 2026 года, а если меньше 10 куриц, то с 1 сентября 2029 года я должна их все равно зарегистрировать, даже если это одна курица.
0: Им имена надо придумать, наверное.
1: Ну, имена у нас есть, но, наверное, имена, ветеринарный паспорт. Я не понимаю, то есть там читатели у меня столько всего написали интересного, что надо петухов отдельно на воинский учет, кур отдельно, там,
0: да,
1: не
0: да,
1: знаю,
0: да.
1: Там на материнский учет, если будут цыплята, материнский капитал, пускай выдают ДНК-тест, кто
0: курит. А если ты, Саша, съешь какую-нибудь курицу, то все это тебя могут посадить,
1: я,
0: получается.
1: По идее, должна об этом сообщать, но вот я спросила, они сами ничего не знают, ветеринарная станция, на самом деле, сами ржут с себя. Говорят, мы толком ничего не знаем, но по идее, если вы поставите их на учет, курочек своих, их количество изменится, вы должны нам сообщить. Я говорю, а что сообщать? Ну, если вот одна подохнет. Я говорю, ну, она может подохнуть, если муж разозлит. В общем-то, бывали такие случаи. У нас одна там улетала к соседям, долеталась. Ну, нет, говорит, если она подохнет своей смертью, вы обязаны там что-то ее принести.
0: А так должна приехать реанимационная бригада и сделать свидетельство о смерти, естественно.
1: В общем-то,
0: путем,
1: как-то
0: да?
1: Я должна им сообщить, они что-то должны взять на анализы. Я вот думаю, я буду стоять над тарелкой супа и ждать, пока у меня тут что-то приедут, заберут, да, привезут и отдадут. Я пока не поняла, и, по-моему, никто не понял, включая ветеринарных врачей, они и сами в шоке. Угу. МФЦ ржет, ветеринарная,
0: да,
1: служба.
0: Столько заботы вот про куриц научиться.
1: У них есть уже бланки. И самое интересное, мне понравилось, что мы должны где-то вот эти таблички еще заказывать. Там в регистрационный учет там 13 кур, 12 кур, 11 кур. Попугая, слава богу, сказали не записывать в эту компанию. Mm-hmm. Ну, хотя странно, курицы могут заболеть птичьим гриппом, а попугай не может. Mm-hmm. У нас еще дрозды на улице есть в большом количестве. Мы бы их всех на регистрационный учет поставили.
0: Голуби.
1: Голуби. Через несколько домов есть голубятни. Угу. Так что там тоже можно кого-нибудь поставить на регистрационный учет. Еще есть две кошки.
0: Ага. А если, например, тараканы дома?
1: Не знаю, ежики бывают, проходят.
0: Ну, да, да.
1: Проходят по границе участка. Но это уже, наверное, другая история к другим вопросам.
0: Нет, давайте вот от неприятного все-таки к приятному перейдем.
1: Нет, ну просто самое интересное, да, что это официальный документ, то есть это законотворчество прошло Госдуму, вот вам 25 созывов и 25 чтений, и в итоге его приняли, и сейчас на него только обратили внимание все, включая меня.
0: Да.
1: Ну ладно, это другая история.
0: Да, давай поговорим, Катя, об ассортименте все-таки.
1: О вкусном.
0: О вкусном, да. Я вот первая мне тут попалась на глаза торт шашлычный со свининой.
1: Мы в прошлом году, вот это, кстати, могу сказать большое спасибо 17-й попытке, мы попали на выставку от агропромышленного комитета Санкт-Петербурга. То есть я подавала 17 раз заявление, и один раз меня на эту выставку взяли в прошлом году. И мы на этой выставке получили золотую медаль качества за этот торт. Только вот именно шашлычный торт был из курицы. Не со свининой, а с курицы. Его взяли, ну, как бы, на исследование. Там все, как говорится, восхищались. Нам даже подписали диплом, дали грамоту, дали вот эту медаль. Ну, в общем-то, она лежит у меня в кабинете. Очень много чего пообещали. Вплоть до того, что нас поднимут и куда-то вынесут, и будет у нас все хорошо. С обещаниями не очень все хорошо. Даже в этом году на выставку нас не взяли дополнительно, хотя обещали, что тоже мы как бы золотые медалисты прошлой выставки в этом году пойдем на нее бесплатно. Ну и слава богу. В общем-то, ну единственное, что есть золотая медаль качества. Именно за этот торт.
0: Здорово.
1: Шашлычные из курочки.
0: Ну, то есть это вы где-то коптите что-то там, это вот мясо, наверное, да?
1: Нет, ну там получается, да, мы делаем конвектоматии, это все, шашлыки, то есть это торт, который с баклажанами, с печеным перцем, да, с очень вкусным. Мы делаем такой соус сливовый. Вот его особенно отметила комиссия, что необычный сливовый соус в составе. И с гранатом, ну, то есть это действительно надо пробовать. Здесь я могу сказать, что есть мои любимчики, а есть нелюбимчики. Чаще всего мои любимчики не совпадают с аудиторией. Но вот этот торт, у меня к нему любовь и аудиторию его любовь. То есть где-то процентов 25-30 всего ассортимента продается этот торт шашлычный.
0: Именно вот за этот необычный вкус?
1: Да, наверное, просто, может, он назван как-то приятно, он просто людям нравится, может, у него медаль, я не поняла. Но вот все вместе мы его продаем, ну, каждый четвертый торт точно, это шашлычный идет. И свинины, и с курицы.
0: А что еще пользуется особой популярностью?
1: Торт 4 мяса. Это мясной квартет, там свинина, говядина, курица, индейка. И, в общем-то, вот этот
0: это
1: торт...
0: Это все вперемешку или...
1: Слоями идут там. Куриный слой, свиной, говядина. Вот здесь я не понимаю. То есть все говорят, что вот оно так надо. Я бы... Ну, для меня слишком много вкусов сразу. Для меня. И у меня ручки чешутся его переделать, но почему-то его очень любит публика в том виде, в котором он есть. Поэтому мы его уже сколько лет оставляем и продаем в таком варианте, который он есть. Он не менялся с самого начала.
0: А еще?
1: Топы.
0: А это что такое?
1: Ну, топ, ABC, анализ, когда. То есть то, что мы максимально продаем, это, наверное, семга с красной икрой. Но здесь все просто. Да. Как говорится, в какой-то год, наверное, года 3-4 назад он стоил 5,990, и на Новый год мы его штук 300 продавали. То есть это просто вот был конвейер именно этого
0: торта. Я сама у вас покупала его когда-то.
1: Ну и в этом году он уже стоил... Понятно, что 7, по-моему, 500 или там 7900 даже за 1,5 килограмма, то есть это уже дорого, и мы его стали продавать 10-15 на Новый год, то есть вот разница такая. Но я думаю, что к этому Новому году подойдем, еще что-то будет другое, но вот основное, конечно, почему-то его берут часто, не знаю, откуда это пошло, не я. Честно скажу, это делала. Его делают в виде сердца. Мы это давно уже практикуем. И с ним делают предложение мужчины. Откуда это пошло? Вот, Саш, я не знаю.
0: По-моему, так вот, это очень странное предложение. Но тебе оно, конечно, на руку.
1: Мне на руку. Кто-то то ли в Инстаграме, то ли где-то еще вот это вот завирусил. И мальчики через одного, когда заказывают вот этот торт, вкладывают в розочку семги колечко. Я говорю, каждый раз я боюсь, что кто-нибудь этим колечком подавится.
0: Да. Да, любопытно, интересно. А какие-то рецепты, наверное, появляются, уходят? Или
1: появляются,
0: редко,
1: уходят, да, что-то возвращается. Ой, слушайте, у нас только вот за эти года было ситуаций, ну, неоднозначных, интересных, с нашими клиентами связанными, с нашими тортами связаны. То есть, вы знаешь, вот, как говорится, пора уже книгу сочинять, не сочинять, а писать, называется «Байки скандинавских тортов».
0: Да.
1: Но вплоть до того, что у нас был клиент, ну, я не буду называть, как его зовут, он постоянный, он за пару лет, ну, если раз в месяц он не заказывал у нас торт, то мы очень переживали, и все время было там дорогой Любочке, дорогой Машеньке, дорогой Маргарите, и в один прекрасный момент... Он там моей любимой начал заказывать. И мы вот это штамповали полтора года моей любимой где-то. И в какой-то момент приезжает с этим тортом курьер, а он так стоит, мнется, мнется. Говорит: слушайте, а вы не могли бы прослушать запись «Как зовут мою любимую» телефонного разговора с... Ну да, бывает и такое вот.
0: Бабник, в общем.
1: В общем, бабник, да. Но нормально у него так пошло, мы с ним очень хорошо сотрудничаем. У него уже максимальная скидка от нашей компании. Ну, а там все было. Было, что мы на свадьбу привозили торт. Потом к нашему курьеру в машину невеста забралась и там рыдала. И говорит: вывозите меня из этой свадьбы, я не хочу здесь оставаться. Мы ее вывезли, они потом вернулись, как с женихом помирились, возвратились. То есть там всякие моменты интересные были. Было, как нам заплатили... Я теперь точно знаю, сколько в 10-литровой бутылке воды 10-рублевых монеток. Нам за торты заплатили несколько вот таких баклашек. Я теперь знаю, куда их деть. Знаешь, куда? Налоги ими платить хорошо. Вообще замечательно. В Сбербанке их принимают, но только под какой-то процент. Их надо пересчитывать. А приходишь вот так в налоговую вот с этими баклашками... Без всякого процента. И ты занят, и они.
0: Угу.
1: Как это? На 4 часа свободен.
0: Да, да.
1: Притом Слушай. Без процентов собирают налоги.
0: Угу.
1: Вот. Ну, как говорится, жизнь, она не стоит на месте. У нас все время происходит что-то такое вот. Ну, скажем так, позитив.
0: Да, любопытно. Катя, я смотрю, что у тебя помимо того, что люди заказывают, я читала, что ты проводишь действительно какие-то свадьбы, организуешь.
1: Фуршеты, да. То есть у нас как-то изначально мы занимались исключительно мясными тортами. Вот эклерчики мясные, мясные торты, потом добавились пиццы. Потом, как правильно ты говоришь, жизнь не стоит на месте, мы стали добирать кэтерингом. И вот сейчас у нас было несколько свадеб в Москве. В Питере были свадьбы. Лофт есть пиратский, кстати.
0: А что такое?
1: Это пиратское пространство в Санкт-Петербурге, Ростанная, дом 3.
0: Угу.
1: Вот оно как-то к нам присоединилось, угу. И мы уже несколько лет там отмечаем. Ну, вернее, мы организуем еду, а аренду дополнительно можно снять. Но это интересная тема. Ростанная, дом 3 находится. Угу. И найти можно loft-pirat.rf. Это прям по-русски в браузере.
0: И что там происходит?
1: Пиратские в основном вечеринки. Вот там была недавно пиратская свадьба. Я не могу сказать, что была в восторге, потому что на этой свадьбе было несколько драк. Это обратная сторона медали пираты. Да. Но там очень красиво, эмоционально, и наша еда туда очень подходит.
0: Сделаем еще одну музыкальную паузу. Екатерина Чищук в студии Моторадио сегодня.

0: скандинавские мясные торты, и рыбные торты, и не только торты, но и пиццы, и всякое разное. Тут я смотрю, у тебя в августе целый месяц овощей, кабачки, баклажаны. Что ты с ними делаешь?
1: Слушай, нет, такого прямо именно кабачкового торта у нас нету. Но у нас есть фуршеты.
0: Это все вот оттуда.
1: Да-да-да-да, организация всяких фуршетных блюд. И мы делали, например, роллы тут из... Вот буквально сейчас, сегодня прорабатывали, если кто-то хочет, сырокопченая куриная грудка на слайсере тоненько-тоненько нарезается на 1.5 миллиметра. Дальше творожный сыр, вяленый томат, базилик, соус песто, и все это сворачивается. А, еще рукла. И все это заворачивается. И потом вот этот вот ролл очень тоненьким ножом надо нарезать. Слушай, ну это прям вот стоит заморочиться. Но надо где-то найти либо профессиональный слайсер, либо уже купить сырокопченую грудку нарезанную. Вот. Либо заказать у нас, кстати, вариант.
0: То есть такие полуфабрикаты можно заказать?
1: Нет, но такого нет. Готовые, я имею в виду готовое, да. То есть это роллы с рукколой, с творожным сыром, с вяленым томатом и с базиликом.
0: Слушай, а у тебя есть какие-то маленькие? Потому что я смотрю, вот торт, он же огромный, пицца, ты говоришь, сколько там, килограмм,
1: слушай,
0: да?
1: Слушай, но с мясом очень трудно маленькое что-то делать. То есть это прям...
0: Ну, не маленькое, а небольшое.
1: У нас есть тарталетки. Вот мы делаем тарталеток, но опять-таки их минимальная партия 24 штучки. Тарталетки, они по 25 грамм, мини-тарталетки с нашими начинками. Это начинки из-под тортов, если так-то разобраться. То есть сначала мы делали только торты, потом мы стали делать уже пиццы. Потом мы подумали, ну начинки на торты мы все равно делаем, то есть эти соусы мы все равно варим. Почему нам не делать тарталетки? Мы стали делать тарталетки. В некоторых случаях они более удобные, но вот... У меня знакомая заказывала...
0: Тарталетка обычная,
1: классическая. Малюсенькая,
0: да,
1: вот она маленькая.
0: Из теста,
1: да? Да, 25-30 грамм. А, моя знакомая Элла вот заказывала, я говорю, слушай, ну куда ты, давай торт. Она говорит, слушай, ну торт 2,5 килограмма, 2 килограмма. На 25 человек в больнице я его не растяну. Все-таки это дорогое удовольствие. А тарталеточки, по 3 тарталеточки и бутылочку водочки на всех как бы хорошо усваивается организмом. Поэтому 60 тарталеток, что-то около там 4000 рублей, но их 60. Это уже можно на 20 человек поделить, хоть как-то.
0: Катя, а где ты берешь продукты? Ты ходишь на рынок?
1: Нет, на рынок нет, потому что... Не надо грустные темы задевать. Это Меркурий, то есть мы обязаны брать только у официальных проверенных поставщиков. Меркурий, честный знак, поэтому это известные компании, которые возят всем ресторанам.
0: А еще вот часто очень смотришь какие-то ужасные сюжеты о том, как приходят проверки разные, начинают там какие-то эти... на бактерии, пробы брать там или на какую-нибудь палочку.
1: Это обязаны все.
0: Это все тоже у тебя происходит.
1: Да, то есть раз в 3 месяца, раз там в месяц, в зависимости от какого-то графика, мы сдаем лабораторное исследование в лабораторию, у нас заключен к ней договор, и вот они там приезжают, делают смывы, мы получаем от них документы об этом всем. Это отдельная песня. На это очень, кстати, много уходит денег, потому что не только сами лабораторные исследования стоят определенных денег, содержание самого производства в чистоте – это дорого. Это дорого даже с точки зрения, что это хорошая бытовая химия. Ну, не бытовая, а профессиональная химия.
0: А, то есть какая-то особая, то есть это не домашняя, просто хлорка не засыпешь.
1: Нет, вы что, то есть вот мы в принципе уже близки к тому, как медицинские центры, у меня мойка воздуха, у меня лампа бактерицидная, которая на ночь включается, а каждый вечер, когда мы выходим из помещения, мы обрабатываем все раствором, который, честно, я не помню, фирма, пшикается, его не надо смывать. То есть он за ночь, вот это вот все при лампе бактерицидной очень хорошо все обеззараживает. То есть утром не надо приходить и стирать. Раньше, ну, стирать вот это вот все. А раньше это делали как-то спиртом, но сейчас уже новый век, новые технологии. Но мойка воздуха, например, работает замечательно. То есть в период, когда все гриппуют, вот прям даже я задумывалась домой такое поставить, включаешь и... Все великолепно.
0: Это никак не отражается на ощущениях?
1: Нет, нет, при ощущении там можно находиться людям, то есть это постоянно воздух циркулирует через эту мойку воздуха и дезинфицируется.
0: Интересно. Интересно, а вот многие или другие производства так трепетно относятся к своему производству?
1: Все на самом деле все просто. Если люди живут этим... как-то хотят его развивать, идут в сторону улучшения, то, конечно, со временем там появляются бактерицидные коврики, там, ну, вот эти вот зоны на входе. Вот у меня, например, сейчас стоит такая штучка, ну, во-первых, разделение, то есть у нас есть чистая зона, стерильная зона, то есть там дальше какого-то помещения не идет курьер, дальше какого-то помещения не идут...
0: Как операционные.
1: Да, да, конечно, конечно. И, соответственно, в чистую зону уже заходят только в спецодежде. Если, например, наши повара выходят курить, значит, они переодеваются и идут уже в другой обуви, в другой одежде на улицу курить. И в обратном пути также. То есть они приходят, они переодеваются, они идут, моют руки, они идут уже к столу с новыми перчатками, с новой шапочкой и так далее, и так далее.
0: К самим сотрудникам тоже такие еще особые требования какие-то?
1: Ну, медицинской книжки, это понятно, это никто никогда не отменял. Нет, тут вопрос только в том, что ты дома можешь этого всего не соблюдать. Но, условно говоря, раз там в год у каждой хозяйки все равно где-то что-то проскакивает. Ну, где-то что-то как-то, где-то ручки не помыло, еще что-то. Но здесь, извините, ты сам на унитазе посидел и все. А тут на производстве ты не имеешь права себе такое позволить. Да. Это невозможно. Поэтому,
0: это
1: конечно...
0: И репутация, это
1: все-все-все. Поэтому все вот эти вот вещи... Тем более, что у нас есть ну, государственные тендеры мы выигрываем, а там еще все строже. То есть вот мне отчетов писать на, господи, 56 страниц, что ли, у меня отчета будет. Поэтому... Или вот этот вот, например... золотой знак. То есть, когда мы делали вот этот вот медаль, когда мы собирали документы для этой медали, я не знаю, сколько десятков раз мы в лабораторию ездили, сколько десятков раз мы возили там эту молочку, то, сё, пятое, десятое, потому что даже... ты открываешь стерильную пачку, там, ну, мы работаем с крем-чизом, творожный сыр Хохланд, это белорусский творожный сыр, и вот ты его открываешь полностью, но все равно там могут что-то, вот какая-то бактерия сверху быть. То есть это, ну, настолько все тщательно проверяется для того, чтобы получить такую государственную награду, конечно... И нам соответствие дальше идти. Да, мы же это разово не сделаем.
0: У меня еще вот такой вопрос. Я у тебя увидела, что ты с какими-то бабушками там работаешь.
1: Это не бабушки, это наши... Ну, как сказать? У людей все бывает по-разному. Кому-то хорошо, кому-то плохо. А есть фонд умиления. Набережной реки Смоленки, дом 2. Раз в месяц мы со своими девочками, и даже мой сын, и моя мама приезжают в этот фонд умиления, и мы работаем там волонтерами, и мы чуть-чуть наших денежек туда отправляем на питание малоимущим. Это и бездомные, и малоимущие. А также мы собираем для них там одежду, какие-то вещи. Это, кстати, можно сделать самостоятельно, если у кого-то есть желание. Набережная реки Смоленки, дом 2, это Васильевский остров. Судьбы разные. То есть кто-то, кто пришел за тарелкой супа, бесплатной еды, горячей, вкусной. Кстати, там очень вкусно. Я вот могу вам сказать только одно. Там делается всегда из мяса. Там никому никогда не отказывается. То есть, если человек пришел и попросил горячей еды, это будет вкусно. Волонтеры едят из тех же самых тарелок, на этой же самой кухне готовят. Это мой уровень. И даже чему-то я там поучилась. И это бесплатно. Истории разные. Иногда мне в комментариях очень часто пишут: вот, здоровые мужики стоят в очереди там за бесплатной едой, вы как бы оборзели, вы специально чуть ли не кормовую базу этим людям делаются. Вы знаете, ну, я воцерковленный человек, поэтому мне не важно, по какой причине человек попросил у меня кушать. Если он у меня денег попросит, я ему не дам. Но если он попросит покушать, то я ему дам. И 99%, все бывает, но 99% те люди, которые там стоят в очереди за бесплатной едой каждый день...
0: Я не думаю, что это от хорошей жизни.
1: Это не от хорошей жизни. По-разному. Чаще всего это какие-то сломанные судьбы. Пьют, согласна, бывают опустившиеся люди, но он же все равно человек, даже если он пьяный. Но пускай он будет хотя бы не голодный. Пускай уже дополнительно там этот день он без голода проведет. Все-таки, извините, 21 век на стране, в мире. Ну, не должны люди от голода умирать. 100 человек каждый день кушает в этой столовой. А она бесплатная. Туда можно прийти поработать. А туда можно принести вещи. Можно привезти избыток продуктов своих с огорода. Всякие кабачки, картошка, яблоки. Там всему будут рады. Вот сейчас мы круглосуточно сушим яблоки, потому что потом зимой мы будем варить из них компоты для вот этих вот людей. И они очень благодарны. При этом всем наши бабушки немалоимущие. У бабушек примерно одна и та же история. Кто-то чем-то обманул, почему-то ее выселили из ее там жилья, квартиры, и несколько бабушек у нас снимают одну комнату на четверых, например. И спят по очереди. То есть эта бабушка спит с 8 вечера там до 8 утра, а вторые не могут находиться в этой комнате, потому что она сам 6 метров. А эта бабушка спит там с 8 утра до 8 вечера. Ну, я не буду впадать в подробности даваться, но все по-разному. Самое главное не очерстветь душой. У нас много проблем. Но когда ты общаешься с ними, ты понимаешь, что проблем у нас нету вообще. Да. Есть еда, есть, извините, кров. Близкие рядышком, да. И кров. Поэтому давайте будем добрее. Давайте мы будем помогать не обязательно этим бабушкам, любому человеку, в каком бы состоянии он ни был, нужна помощь. И, кстати, среди них бывали ситуации, ну, когда вот... Пришло больше человек, чем мы приготовили еды. Мы дали маленькие порции. И под конец уже все расходятся. Кто-то там себе какой-то пирожок взял. Ну, потому что не факт, что они могут этот пирожок вообще купить. И до следующего дня им надо до 8 вечера дожить. И приходит совсем забулдыга, запоздавший. Ему нечего дать по еде. И вот бабушка достает этот пирожок, который у нее запрятан, и говорит: на, поешь. Я знаю, что такое голод. Покушай. И вы знаете, вот, ну... Это же человечность. Это же человечность в идеальном ее проявлении. Мы, которые там имеют возможность что-то купить, и вот эта бабушка. Дай бог, чтобы никогда таких проблем у нас не было.
0: Катя, спасибо тебе. Ты принесла нам не только хорошее настроение, но и такое вот... как бы жажду жизни, оптимизм. Тебе большое спасибо. Я тебе всяческих удач желаю.
1: Спасибо, Сашенька.
0: В твоем бизнесе и в жизни. Екатерина Чичук, скандинавские мясные торты. Мясторг, да, правильно?
1: Мясторт, правильно.
0: Мясторт, да.
1: Торт, да.
0: И приходи еще. До встречи.
1: До встречи. До свидания.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александра Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый кабинет.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 377 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека, 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Например, человек хочет периодически приезжать и гладить, и прижиматься к своему мотоциклу. Ну, таких много. И вот как с этим быть?
2: У нас по договору прописано, что это запрещено. Как раз в технике безопасности. То есть мы каждому клиенту объясняем, то есть вот вы просто с точки зрения пользователя сами хотели бы, чтобы кто-то другой приехал поцеловать свой мотоцикл, потереть и попой бы задел ваш. Обычно говорят, что нет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC
3: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
4: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
9: Моторадио. The best rock music.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Масс.

0: Мастерская Басмача.
1: Коломяжский проспект, дом 10.
2: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
2: Сегодня попробуем развеять мифы Древней Греции. Есть мнение у некоторых мотоциклистов, что настройка мотоцикла на диностенде вещь, ну, такая ненужная, необязательная. Я быстро не езжу, мне все эти там, эти килоджоули и всякие лошади ваши нафиг не нужны. Я так и буду ездить на своем ненастроенном мотоцикле 60 км в час там, где мне надо. Все это баловство и ненужная штука. Но есть и другое мнение, что на самом деле катание на мотоцикле с ненастроенным двигателем и блоком управления, оно нифига себе не полезно для того же самого мотоцикла. Вот, собственно говоря, Слава, слово тебе.
3: Ну, наверное, надо разделить ситуацию езды на ненастроенном мотоцикле на как минимум две подситуации. Ситуация А, допустим, это когда ехать практически невозможно, что мотоцикл дергается, там, чихает, как бы там, и перегревается и прочее. Он едет непонятно как, непонятно где. Вот. И как бы человеку, собственно, там, который до этого, может быть, ездил на карбюраторе, который понимает, что не всегда техника работает идеально, но как бы он справляется с тем, чтобы на ней ехать, терпит, условно говоря, эту историю всю. Но как бы здесь обычно происходит кардинальное улучшение, то есть там никаких этих провалов, там кашляния, там чихания и прочее. После настройки мотоцикл едет, ну, намного лучше, и как бы, ну, не надо думать, он просто едет как электромотор. Вот. И вариант номер Б, это когда он более или менее там прилично едет, условно говоря, ну, человек там не испытывает глобального дискомфорта, то есть думает, ну, как бы мотоцикл, а мотоцикл едет и едет, типа, ну и ладно. Но в этом случае как бы настройка приведет к тому, что он будет ехать заметно лучше и хозяина порадует. Помимо всего прочего, обычно всегда происходит уменьшение некомфортно высокой температуры, которая отдает мотор и которая попадает на ноги водителя, который сидит за мотором, с ногами по бокам. Оно как бы ногам кайфово, да, то есть перестает жарить, но становится нормально. Следующий момент неочевидный, но пользительный. Это то, что понижение общей температуры работы двигателя, то есть когда он работает, ведет к тому, что масло выгорает, изнашивается, деградирует медленнее, чем при моторе, который работает более горячо. И плюс к тому, что масляная пленка, которая разделяет трущиеся всяческие детали металлические, она, соответственно, лучше несет нагрузку и износ, ну, вот, прямой контакт металлических деталей друг с другом, он исключается лучше. То есть получается, что помимо вопросов комфорта водителя, ну и фана, то есть как бы удовольствие от езды, то есть естественно, что, скажем, когда у нас мотоцикл едет легче, как будто он стал там типа на треть легче, сбросил вес, ну как бы по ощущениям, как вот можно, допустим, понятными словами объяснить, вот, что мотоцикл поехал резвее.
2: То,
3: да?
2: Есть как
3: бы
2: эффект.
3: Эффект, да, то есть эффект, ну как бы, допустим, система мотоцикл и водитель стала на треть легче, да, то есть соответственно ему стало легче разгоняться, управляться и прочее. Вот. То есть это есть, то есть улучшение динамики, есть, значит, улучшение комфортности за счет того, что как бы мотоцикл некомфортно горячим перестал быть, и есть технический момент, это более оптимальный температурный режим двигателя, который ведет к тому, что система смазки справляется лучше, детали изнашиваются меньше, и как бы в принципе все работает дольше и веселее.
2: А нет никакой статистики, что, например, мотоцикл там отъездил год до диностенда и там постарел, там, не знаю, на 3 года за это время, условно. А после диностенда он отъездил еще год, и по замерам каким-нибудь непонятным он постарел только на год всего. То есть, ну, стал разумно медленно изнашиваться, медленнее объективно. Вот можно какой-то пример привести?
3: Слушай, такого, наверное, нет примера, потому что я даже себе затрудняюсь придумать, какая метода могла бы быть методика измерения вот этих вот. Но суть в том, что мы используем постоянно нашу присадку Engine Life, которая заливается всегда в мотоциклы на диностенде и, ну, там, в сервисе тоже. И она реально помогает изнашиваться медленнее, то есть держать мотор в лучшей кондиции более продолжительное время. Как бы некоторые скажут, что это еще элемент читерства, потому что после стенда, ну, редко какой мотоцикл настраивается меньше, чем за там, полтора часа. То есть, грубо говоря, там часа полтора-два мотор работает в разных режимах под нагрузкой с этой присадкой, и присадка реально работает. То есть и показатели, соответственно, она там, условно говоря, свою прибавку там в пару процентов она дает. И, соответственно, мотор работает чище, тише. То есть, в принципе, вот это вот очень важный момент, который 100% применяется у нас в мастерской.
2: Слушай, а некоторые скажут, что ну как же так? Вот ты говоришь, что он дольше начинает жить, это потому что ему легче работать. Но с другой стороны, если он становится мощнее, это получается как бы и нагрузки там на всякие разные там внутренние элементы, детали тоже возрастает. И получается, что может быть как раз и нифига не дольше?
3: Слушай, ну тут возникает вопрос, какой режим используется чаще в мотоцикле. То есть либо это там, скажем, торопливый водитель, который везде начинает носиться. Либо это человек, который там условно комфортно ездит, а когда надо пульнуть, пульнет, и опять комфортно ездит. Мне видится, что вторая категория как бы владельцев, она более распространенная, и как бы ориентироваться можно в основном на нее. То есть вот, скажем, суетные гонщики, которые везде пуляют, они на Харлеях ездят не настолько часто.
2: Слушай, а есть какой-нибудь совет от тебя по некоему компромиссному решению, когда настройка все-таки производится владельцем мотоцикла, но не очень дорогая? У тебя же есть там Stage 1 там, и так далее. То есть нечто такое щадящее, которое при этом вот точно 100% облегчит жизнь мотору.
3: Слушай, смотри, можно сделать непонятно что. Ну, то есть, в чем основной плюс настройки на диностенде? Настройка на диностенде делается с учетом реальных показателей выхлопа, там, и детонации и прочей истории. Значит, и, соответственно, на основании вот этих вот реальных данных производится изменение файла настройки. То есть, грубо говоря, там берется файл настройки там ближайший, который подходит, там, допустим, Stage 1 там какой-нибудь, да, он программируется, мотоцикл выкатывается, снимаются характеристики с него во всех диапазонах движения, мы получаем массив данных, с помощью этого массива данных нам видно, в каких режимах он работает корректно, в каких нет, соответственно, подстраивается файл настройки, снова программируется, снова выкатывается, снова анализируется, пересчитывается. Обычно там 4, где-то нужно 4 вот таких вот захода, да, нужны, чтобы получить точность порядка там 3-4% от того, что как бы хочется увидеть. Вот. И эта работа, ну, она требует специального оборудования, она там требует времени, она требует определенной квалификации исполнителя, то есть, ну, как бы это довольно сложная инженерная работа и продолжительная, соответственно, она стоит денег. Какая есть альтернатива? Почему я сказал, что можно сделать то не знаю что? То есть, если, допустим, мы возьмем какую-то калибровку чью-то под Stage 1, там, типа, условно, есть производители, которые указывают даже, под какие трубы там они делают эти калибровки.
2: И фильтра.
3: Ну, и фильтра, да, условно. Но фильтра влияют меньше, трубы влияют кратно больше. Вот. И там, типа, ее запрограммируем, то, безусловно, мотоцикл будет работать заметно лучше, чем он работал ранее. Но при всем при этом, как бы идеальной комбинации настроек мы не получим, потому что все мотоциклы, все двигатели, они имеют определенную индивидуальность, которая определяется разбегом в условиях массового производства. То есть, когда делают много, как бы там плюс-минус поллаптя, скажем, что-то меняется, там каналы по-разному льют там, и прочая история. Это, в принципе, возможно, но я не люблю применять это решение, потому что у меня нет 100% понимания, что получилось. То есть, условно говоря, там, я могу запрограммировать мотоцикл какой-то калибровкой, А человек будет ко мне возвращаться и пить мне кровь, типа, вот у меня там типа то-то-то, мне вот не нравится, я хочу вот там что-то, чтобы подправить и прочее. А я буду его посылать подальше, потому что, ну, был договор, типа, что получаешь, что получаешь, и как бы никаких претензий не принимается, потому что ты хотел заплатить там условно не 40 тысяч рублей, а 10. Соответственно, как бы, ну, заметно сэкономить, да, то есть, ну, получить не полноценный вариант сервиса, да, то есть хотел на полшишечки, вот и получаю на полшишечки. Мне эта ситуация не нравится с точки зрения того, что я не понимаю, с чем человек уезжает. То есть...
2: Не контролируешь, короче говоря, что получилось.
3: Да, то есть я не контролирую результат, да, то есть и когда ты не контролируешь результат, ну, там, душевного спокойствия достичь довольно сложно, и как бы чувствовать себя классным парнем тоже сложно, потому что ты не знаешь, что получилось. Вот. И поэтому я стараюсь эту ситуацию исключать, потому что, ну, оно того не стоит.
2: Слушай, а бывают решения без Династенда? Какой-нибудь маленький там суперкомпьютерный модуль, который подключается куда-нибудь там к коншине, и ты его втыкаешь и отправляешь человека кататься. Он приезжает через неделю, ты снимаешь вот эти самые данные, и ты все понимаешь про этот мотоцикл, потому что видно, на каких скоростях, какие там эти комбинации воздуха с топливом и так далее, и так далее. И прямо вот, то есть, чтобы без Династенда, а чтобы какая-то штучка сама считала.
3: Есть штучка, которая считает сама, там, допустим, динаджетовский Target Tune. Но она работает со своими широкополосными лямбда-зондами, которые надо вживить в мотоцикл. И она вносит коррекции в работу двигателя.
2: А, подожди, то есть это прямо сразу корректор готовый, это не надо ничего считывать?
3: Да, он сам подправляет, но есть одно но. Во-первых, должен быть правильный исходник, во-вторых, должны быть живые лямбды, которые скисают от некачественного топлива кратно быстрее, чем узкополосные, то есть и после этого, когда они начинают работать криво, мотоцикл начинает работать из рук вон плохо. То есть как бы получается, что...
2: То есть подправляет неправильно.
3: Подправляет неправильно, да, потому что видит неправильно. Uh-huh. Вот. А вариант, когда ты что-то отправляешь человека там типа куда-то кататься и потом анализируешь то, что он накатался, это полный трэш, потому что там около 250 ячеек в таблице, и вот чтобы их заполнить все данными, как бы нужно изрядно постараться. То есть даже, ну, как бы имея перед глазами эту таблицу и понимая, в какой зоне ты находишься, там, типа, это все довольно сложно. А если человек просто катается, он заполнит данными там четверть этой таблицы, а три четверти останутся как бы...
2: То есть, типа, он ни разу не газанул, ни разу там, наоборот, на маленьких оборотах не проехал, а ездит, ну, обычно, и картина неясная.
3: Да, то есть, как бы, коррекции будут не... Но в какой-то зоне будут, в какой-то не будет, потому что нет данных для анализа. Вот. А на Династенде именно снимаются данные по всему полю этой таблицы. Даже как бы я делаю режим замедления. Я делаю, применяю определенные настройки, чтобы при переходе с режима замедления на режим тяги, то есть, ну, мы типа убрали газ, добавили газ, чтобы вот этот вот переход, он был корректный и комфортный. Да, то есть это тоже очень важно.
2: Слушай, ну и, может быть, последний вопрос тогда. А вот эти все изменения, которые ты вносишь на Династенде, они подразумевают еще параллельно замену каких-то деталей? То есть там более там, каких-то производительных форсунок, более там еще там чего-то, топливный насос какой-нибудь повышенного давления? Или можно просто вот как есть мотоцикл, его настроить просто, ничего не меняя, а просто улучшить характеристики, но сами вот какие-то там детали в мотоцикле не менять?
3: Слушай, нет, никакие детали не меняются, конечно же, то есть мотоцикл остается в том варианте, в котором, если что-то сломалось, можно купить заводскую деталь, ее поставить, и снова будет все работать хорошо, это очень важный момент. Вот. Единственное, что, значит, в каких-то мотоциклах, где не хотят менять воздушный фильтр в сборе, я сверлю дополнительное отверстие в пластмассовом кожухе воздушного фильтра, ну, который к мотору, чтобы обеспечить, скажем, продувку этого фильтра и более легкое попадание в Airbox, ну, в корпус воздушного фильтра воздуха, потому что на некоторых мотоциклах, то есть ты катаешь, ну, условно говоря, со снятой внешней крышкой декоративной и с одетой, и разница...
2: Разная картина.
3: И картина получается разная, там, процентов на 5. Uh-huh. То есть, ну, это довольно много. А если его просверлить в нужных местах, то там порядка там 1-2%, которые увидеть практически невозможно. Мотоцикл в оптимальном режиме работы работает дольше, чем в непонятно в каком. У меня через стенд прошло около 500 мотоциклов, и буквально пара человек только говорила, что изменения не настолько кардинальные, насколько они ожидали. Хотя при всем при том, потом спрашивая я, как вы ездите, они говорят, ну, мы ездим там неспешно, вот там типа до 3000 оборотов крутим мотор, может быть, чуть-чуть побольше. Типа разницу там я там не сильно почувствовал. Я говорю, так ты ручку-то не крутишь. То есть, чтобы почувствовать разницу, нужно пользоваться всем диапазоном. Если человек не работает все время близких к холостым оборотам, естественно, что он разницу глобального увеличения там, мощности и момента, он ее просто ну, не дойдет до нее. Он не заходит в тот диапазон, где она реализуется. Вот. И, соответственно, как бы на вот такие вот разговоры есть ответ, что как бы надо правильно пользоваться мотоциклом, тогда становится все очевидно. Допустим, если мы говорим про... Тут мне дяденька один звонил, значит, типа у него на 107-м моторе Softail, он был типа на трубах на каких-то, типа он катался, все было хорошо, а мы сделали на него распредвалы и поставили, соответственно, и отстроили. И, короче, он говорит, типа, я что-то не пойму, ну да, стало получше, но не так, что бывал. Я говорю, сколько я вас снял? Лошадей 110, он говорит, 113. Я говорю, а на стандартном моторе там 76 на колесе. Да, я говорю, ну и как вот мне понять, что у вас не так? Он говорит, я говорю, может быть, вы его не крутите? Я говорю, где останавливается там? Типа 3 с копейками, 1000 оборотов. Я говорю, так вы не доходите до момента взрывного подхвата, то есть просто, ну, не пользуетесь ручкой. Я говорю, его спокойно можно крутить до 5500 оборотов. Попробуйте, прокатитесь и как бы поймите, в чем, собственно, разница. Практически всегда, ну, то есть я вычитываю блок управления, сохраняю то, что было, чтобы понимать, да, там можно посмотреть конфигурацию двигателя, если его кто-то делал. Вот. И как бы, ну, создаю новый файл. Но прикол в том, что, да, я выкатал мотоцикл, я еще делаю там 5-10 прогонов, чтобы оценить корректность работы после настройки. То есть я смотрю, насколько хорошо я сделал свою работу. Бывает, что в каких-то зонах я какие-то ручные правки вношу, чтобы было вот совсем замечательно. И как бы эти все данные, они остаются в банке как бы диностендровых прогонов.
2: Ну и последний вопрос тогда про архив. А может так быть, что, например, блок управления, ну, по каким-то причинам вот сломался, вообще не починить, покупается новый и прошивается вот этой прошивкой, потому что остальное ничего не менялось, и мотоцикл опять как огурчик?
3: Абсолютно точно, да. То есть, если не менялось железо, ну, то есть моторное железо, то даже если блок управления скис, то его можно запрограммировать выкатанной прошивкой, если она сохранилась. Угу. Просто я не все калибровки сохраняю, то есть моя задача сделать мотоцикл, вот, есть мотоцикл, вот, как бы, готовый результат, я отдал, и катайтесь на здоровье, то есть у меня не от всех инструментов, которые ими я пользуюсь, сохраняются данные. Настройка на стенде стоит от 40000 рублей, то есть 40000 рублей – это комплекс работ, который дает офигительный результат. На более новых мотоциклах Gen 2, как бы, блоках управления, это типа 23-24 год, там новый блок управления, и мотоциклов с трекшеном я беру 50, потому что там объективно больше работы, и они более сложные. А все, что, скажем так, имеет Stage 3 и 4, это, ну, топовые стройки двигателей, тоже идут дороже, и они там индивидуально считаются для каждого случая, потому что обычно Stage 1 и Stage 2 требует там 25 прогонов, 30 прогонов, и это бывает до 200 прогонов. То есть, как бы, ну, то есть, там бывает, что-то ты выкатываешь, ищешь какую-то вот тонкую настройку, да, и у меня там 230 прогонов был мотоцикл. То есть, это время, это использование оборудования, это мозговой штурм, это то, как бы, за что нужно платить, потому что это дает результат.
2: Спасибо, Слава, тебе за очередную интересную техническую лекцию. Удачи нам всем и до новых встреч.
3: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
1: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
1: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1900 году родился Урхо Калева Кекконен, президент Финляндии с 1956 по 1981 год. То есть Урхо Калева президентствовал 25 лет. К моменту своего избрания он уже и так был главе Аграрного союза, одной из трех крупнейших партий того времени, и премьер-министром страны при президенте Пааси Киви. Кекконен сменил линию осторожного нейтралитета, которой придерживался предшественник, на линию нейтралитета активного. Кекконен умело маневрировал, доказывая, что даже находясь в весьма сложном положении между молотом и наковальней, СССР и НАТО, маленькая страна может играть активную роль в мировой политике. Финляндия активно начала участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, выступала активным организатором совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создало новый и динамичный образ Финляндии. Так получилось, что благодаря Урхо Калева Кекконена оказалось доказанным, посредник в политике может оказаться самой влиятельной и важной фигурой. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Санкт-Петербург. Best.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Сегодня во второй части я познакомлю вас с ключевыми артистами, альбомами и с трендами этого 2005 года, которые, на мой взгляд, стоят того, чтобы их не пропустили и о них знали. С одной стороны, этот год стал для французской музыки триумфом новых имен и рекордных продаж, а с другой стал спадом на альбомном рынке. Приступим. Хоть, может, и не стоило с этого начинать, но я начну. И скажу, что скандальная Милен Фармер снова в центре внимания, и не только Франции. Она в очередной раз выпускает один из самых дерзких и политически заряженных синглов в ее карьере. Название которого, полностью состоящее из английского нецензурного выражения, сразу привлекло внимание. «Fuck them all» — это грубый, намеренно провокационный посыл в адрес тех, кто развязывает войны и калечит судьбы. Ключевой образ — мать, символизирующая и реальных матерей, и мать-землю, которая в отчаянии смотрит на то, что человечество делает с ее детьми. В куплетах прослеживаются библейские и жертвенные мотивы. «Плоть моя — хлеб, кровь моя — вино», что перекликается с таинством причастия. Однако здесь это звучит не как священный дар, а как горькая жертва, которую мир постоянно требует от женщин и слабых. Припев «Fuck them all» — не просто ругательство, а последний отчаянный жест неповиновения системе. Она превратила грубое ругательство в гимн гуманизма, направленный против обесценивания жизни. Эта песня до сих пор остается одним из самых сильных антивоенных высказываний во французской поп-музыке.

Время неумолимо движется вперед, и типичный французский шансон постепенно уходит на более низкие места или, как говорят, на второй план, уступая лидерство более современной музыке. Индокитай активно гастролировали с альбомом «Alice and June». Сам альбом вышел в конце 2005 года, который вернул им статус стадионной рок-группы. Их песня «Gang Bang» — это трек из этого двойного концептуального альбома «Alice and June». Песня не была выпущена отдельным синглом, но является одной из самых провокационных и запоминающихся композиций, идеально отражающая ее мрачную, эротизированную и сказочно-наркотическую атмосферу. Текст построен вокруг повторяющейся фразы «Je suis un gangbang» — «Я групповуха» и описывает состояние полной потери контроля, растворения в толпе, разгула и саморазрушения. Это манифест абсолютной свободы, граничащей с хаосом. Лирический герой буквально становится сексуальным актом, теряя индивидуальность в коллективном экстазе. Это провокационное, намеренно шокирующее заявление на фоне пульсирующего ритма. Несмотря на провокационное название и текст, песня не вызывала крупных скандалов или запретов во Франции, но закрепила за альбомом репутацию взрослой работы. Таким образом, «Gang Bang» — это не просто песня с шокирующим заголовком, а полноценная часть темной сказки Индокитая о запретных желаниях, безумии и рок-н-ролльной свободе. Окно в Париж на волне моторадио представляет Индокитай — «Gang Bang».

«Та дулёр» – песня французской певицы и автора-исполнителя Камиль Дальм, вышедшая в 2005 году как второй трек ее второго студийного альбома «Ле Фий», переводится как «Твоя боль». Текст песни допускает несколько трактовок, но наиболее распространенная – взгляд маленькой девочки, обращающейся к своей беременной матери. «Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur». «Вставай, я решила. Позволь мне заменить тебя. Я заберу твою боль». Девочка видит, как мать страдает от беременности и хочет забрать ее боль. Одновременно она испытывает ревность и злость к будущей сестре, называя ее «Сатчипи де пяти сёр». Это маленькая стервочка. И «Энкрусти» – внедрившаяся. Песня была вдохновлена фильмом Жан-Люка Годара «Банда аутсайдеров» «Bon de Père» 1964. В 2021 году, во время пандемии COVID-19, песня обрела особую символику. Ее воспринимали как гимн сострадания и желание облегчить страдания близких. Слушаем. Камиль. «Та дюлёр» – «Твоя боль».

«Счастье – это просто» занимает особое место в репертуаре Григория Лемаршаля. Это не просто трек из альбома, а своего рода жизненный манифест артиста, который с детства боролся с муковисцидозом. Композиция вошла во второй студийный альбом Грегори «Je deviens moi» 2005-го, выпущенный после его победы в шоу Star Academy. Изначально песня не была выпущена отдельным синглом. Главными хитами альбома стали «Écris l'histoire» и «Je suis en vie». При этом «Le bonheur tout simplement» сразу полюбилась слушателям и часто звучала на концертах. Название говорит само за себя. «Просто счастье». В тексте поется о том, что счастье не в материальных вещах или несбыточных мечтах, а в умении ценить настоящее мгновение в легком ветре, в близких людях. Эти слова идеально отражали мировоззрение самого Грегори. Он не раз говорил в интервью, что, несмотря на болезнь, старается жить здесь и сейчас и находить радость в мелочах. Песня стала его неофициальным гимном. «Le bonheur tout simplement» из просто красивой баллады превратилась в послание, которое и сейчас напоминает миллионам людей. Счастье – это действительно просто, если научиться его видеть. Грегори Лемаршаль. «Счастье – это просто».

Надия Зигем, бывшая чемпионка Франции по легкой атлетике в беге на 800 метров, пришла в музыку в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «Шанжели Шуз» 2001-го прошел относительно незаметно, однако второй студийник 16 на 9 2004-го стал прорывом. Именно на нем впервые появился главный хит Надии «Баллада Перлемоа». Помните? А затем и танцевальный гимн «Эссе Парти», который выпустили отдельным синглом осенью 2004-го. Трек записан при участии французского рэпера конголезского происхождения «Смарт Ди». Не пугайтесь, открытого и чистого рэпа не будет. Название переводится как «И понеслось». Поехали! По смыслу это призыв отбросить сомнения, ловить момент и отдаваться ритму ночи. Песня активно попадала в итоговые годовые хит-парады, входила во все главные поп-сборники того времени Energy Music Awards, Hits de l'année. Как вы знаете, Моторадио, а вместе с ним и мы, ведем онлайн-вещание для мотоциклистов, автомобилистов, путешественников, пешеходов, для всех, кто в пути, кто ведет активный образ жизни. Ну что, поехали? Et c'est parti!

from tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The man.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Это ироничная и немного грустная история обычного человека, который в своих фантазиях представляет себя суперзлодеем из фильмов о Джеймсе Бонде. Называется «Le Michel de James Bond», которая вошла в альбом Бенабара «Reprise de négociation» 2005-го. О чем песня? Герой песни – глубоко несчастный человек, разочаровавшийся в жизни. Он злится на жену, соседа, начальника и на весь мир. Единственное, кого он любит, это его собака, но которую он, к тому же, потерял. В отчаянии он мечтает стать злодеем из фильма о Джеймсе Бонде. Самое интересное в этой песне – цель его фантазий. Став суперзлодеем, он не хочет завоевывать мир. Его мечты приземленные и даже трогательные. Чтобы начальник дал ему повышение, а не уволил, жена отменила развод, судья не лишил его родительских прав и... нашлась собака. Таким образом, за комичным образом злодея из Бондианы скрывается история обычного маленького человека, который через фантазию о мировом господстве пытается обрести контроль над своей собственной разрушающейся жизнью. Бенабар. Le méchant de James Bond. Злодей из Джеймса Бонда.
3: Tous à mettre dans le même panier, sa femme et son voisin, son chef de service détesté, de toute façon il n'aime que son chien. Il ressasse tout le mal qu'il pense, en silence et en colère. Ah, elle est belle la France, il en veut à la terre entière.

Группа Superbus – одна из самых ярких французских поп-рок-команд 2000-х, а песня «Radio Song» стала их настоящим прорывом к широкой популярности. Вот ее история. «Radio Song» вышла в 2004 году на втором студийном альбоме «Pop and Gum». К тому моменту группа уже существовала около 5 лет и выпустила дебютную пластинку «Aeromusical». Идея песни проста и остроумна. Она передает одержимость навязчивой мелодии, которую крутят по радио. Героиня слышит трек, и он буквально застревает в ее голове. Легкий танцевальный сюжет, идеально отражающий собственное звучание «Radio Song». Эта песня превратила Superbus из нишевой инди-группы в героев мейнстрима. Ее играли на всех крупных фестивалях, в молодежных телешоу и на дискотеках. А альбом «Pop and Gum» стал платиновым. «Radio Song» стала визитной карточкой коллектива. Любопытный факт. «Superbus» по латыни означает «превосходный», «гордый». Дженнифер Аяш, вокалистка группы, выбрала название группы как раз потому, что оно звучало пародийному. Коротко, звучно и легко запоминалось. Так что песня с названием «Radio Song» идеально легла в концепцию группы, которая мечтала, чтобы их услышали по радио. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Superbus – «Radio Song».

Песня «La Bonne Étoile» в переводе «Счастливая звезда» – одна из самых светлых и знаковых композиций в карьере французского музыканта Матье Шедида, известного как «М». Основной творческий импульс к написанию песни дало рождение его дочери – Билли. В интервью Матье Шедид говорит, что песня родилась как колыбельная, как внутренний диалог и обещание, данное ребенку. Ключевая идея песни заложена в припеве, где голос отца и дочери сливаются. «Je suis ton étoile, tu es mon étoile». «Я твоя звезда, ты моя звезда». Со временем «La Bonne Étoile» стала одной из главных колыбельных современной Франции. Ее часто поют детям перед сном. Кроме того, песня стала неотъемлемой частью концертных выступлений «М», где она традиционно исполняется хором со зрительным залом. Тысячи огоньков зажигалок или фонариков создают то самое звездное небо, о котором поется в песне. «М» — счастливая звезда. «La Bonne Étoile».

Вот и подошли мы к последнему треку в нашей программе «Окно в Париж». И так получилось, что с этим треком мы проведем плавный переход на ритм моторадио. А позволит нам это сделать один из самых известных треков французской поп-рок группы Kyo «Je saigne encore». В переводе «Я все еще истекаю кровью». Это пронзительная баллада о неразделенной любви, ревности и душевной боли. Сюжет. Лирический герой песни страдает, наблюдая за тем, как любимая им женщина находится в отношениях с другим мужчиной. Песня затрагивает темы ревности, саморазрушения и ощущения полного бессилия, когда человек, который был целым миром, уходит к другому. Kyo, je saigne encore. В переводе «Я все еще истекаю кровью».

0: and gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефт из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри. Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
14: а дальше мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Новая музыка на Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а почему вы оба играющие тренеры? Почему вы уже люди солидные, со стажем в этом во всем? Может, надо нанять уже мальчишек? Вы должны сидеть, пересчитывать купюры, задумываться о поездке на острова.
2: Нужно смотреть на прибыль. Вот вся такой, знаешь, два спидометра, на которых твоя маржа, там прибыль, она прибавляется. Сидишь где-нибудь в Таиланде.
1: Или так, да? Согласен.
2: Нет, конечно. К сожалению, пока еще таких реалий нету. Вот. А во-вторых, мы просто радеем за это. Нам это нравится. Нравится общаться по поводу мотоциклов с людьми, с различными, с мототемами. Они же все такие творческие люди и интересные. Не каждый там человек захочет себе купить там Харлей, к примеру. Да? Значит, если он уже к Харлею подходит близко, значит, в нем что-то есть.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real rock music.

0: analyste financier associé.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Новозеландский певец-крунер Джон Роуз, One Day, запись 69-го года в программе «Полчаса ретро» на Моторадио. Здравствуйте, в студии автор и ведущая программа Александра Ромашова. И что касается Джона Роуза, то, конечно, это певец в лучших традициях крунинга, прекрасный бархатный голос, напоминающий немножко и Тома Джонса, и Хампердинка, но родом он из Новой Зеландии, хотя является сэром и кавалером ордена Британской империи. Ему еще нет 80, поэтому можно сказать, что молодежь у нас наступает на пятки таким старикам, как Том Джонс и Хампердинк. Сегодня в программе будут звучать разные голоса, и мужские, и женские, но все из той же эпохи 40-х, 50-х, ну, немножко 60-х годов 20-го столетия. И продолжит наш выпуск Пэт Бун с песней «Because of You», которая является, конечно же, хитом в исполнении Тони Беннета, запись 51-го года. Ну, Пэт Бун записал ее спустя 8 лет. И вошла она в его альбом «Tenderly» 59-го года. Pat Boone, «Because of You».

Прекрасная Джулия Лондон в этом году отмечается столетие со дня рождения этой певицы, актрисы американской. Но это запись 56-го года, песня Артура Хэмилтона «Time for August», про август песня, где она радуется тому, что еще у нее есть целый месяц для того, чтобы сиять и блистать. Альбом «Calendar Girl», я когда-то вам его представляла, там каждая песня посвящена какому-то из месяцев года. Программа отдельная, посвященная в целом творчеству этой прекрасной певицы Джулии Лондон, выйдет в эфир в ближайшее время, в сентябре. Далее в программе Перри Комо «You Do Something To Me», знаменитая песня Кола Портера 29-го года. «Ты что-то со мной делаешь, ты просто озадачиваешь меня, скажи мне, что это, у тебя есть сила заколдовывать меня». Кол Портер и Перри Комо «You Do Something To Me».

0: Туманный день в Лондоне вогнал меня в тоску и грусть, но все это было до тех пор, пока он не встретил ее, и тогда сразу как будто взошло солнце. «Мел Торме», «A Foggy Day», популярные песни Джорджа Гершвина 1937 года из фильма «Девица в беде», как-то так можно перевести название этого фильма. Ну, а голос самого певца Мэла Торме называли «Бархатный туман», так что эта песня ему очень подходила по стилистике. Хотя есть в его репертуаре очень даже свинговые композиции. Прекрасный певец. Далее в программе «Пати Пейдж» «I'm the girl». Это у нас запись 57-го года.
1: Reasons that my fate knows best, I saw a boy one day with charm and manner. He was blessed.

Нед Кинг Коул «Fascination», то есть «Увлечение». Эта песня была записана этим певцом, пианистом в 1957 году. Исполняли ее очень многие другие авторы песни Фермо Данте, Манчетти и Дик Мэннинг. Поет он тут о том, что вроде бы как это было увлечением, которое должно бы, по идее, быстро закончиться, едва начавшись. Это все короткий роман. Я остался при себе с пустым сердцем. Ну, а потом, в общем, поющий посмотрел и так, и сяк, и вдруг его осенило, что это и есть любовь. Далее в программе Пол Анка «I'm in the mood for love», тоже знаменитая мелодия, джазовый и песенный стандарт 1935 года песня на музыку Джимми Махью и слова Дороти Филдс. Пол Анка исполнил ее тоже в 50-е годы, не скажу в каком точно году, в программе «Полчаса ретро».

«День мой враг, ночь мой друг». Песня Кола Портера «All Through the Night» в исполнении Джонни Маттиса. Запись 57-го года. Песня прозвучала в нашем эфире в программе «Полчаса ретро». Мне очень нравится голос этого певца и его какая-то вот такая яркая индивидуальность, умение создавать интерпретации свои, ни на что не похожие вот этих популярных джазовых стандартов. Джонни Маттис. И в завершении сегодняшнего выпуска Мэтт Монро «Around the World» — эта песня, вернее, ее инструментальная версия звучала в фильме «Вокруг света за 80 дней» 56-го года, но, а песня она стала уже в 64-м году. «Я искал тебя по всему миру, когда надежда исчезла, чтобы встретиться с тобой». Мэтт Монро в завершении сегодняшнего выпуска программы «Полчаса ретро». В студии была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.